0: регистрации участники вносили благотворительный взнос. Собранные средства вложат в развитие тагильского садика номер 105 для детей с ограниченными возможностями и коррекционной школы в Качканаре. В Свердловской области расширили перечень дорог, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». К плану ремонта добавили еще 11 объектов. Теперь в этом плане 60 участков региональных и муниципальных дорог общей протяженностью более 230 километров. Среди доп. Объектов 5-километровый участок Сесерт-Часовая. Ремонт перенесен с 2027 на этот год. Трасса будет полностью обновлена. 15 километров дороги Каменск-Уральский и Клевакинская. На трассе Первоуральск-Шаля вместо 8 километров отремонтируют 25. Городам Свердловской области выделили почти 2 миллиарда рублей на расселение жителей из аварийных домов. Соответствующее постановление приняли на заседании правительства региона, сообщили в департаменте информполитики губернатора. Новое жилье в 2026 году должны получить 893 жителя региона. Финансирование увеличилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Также губернатор Денис Паслер продлил действие областной адресной программы расселения аварийного жилья до 2029 года и расширил ее. В апреле этого года индекс потребительских цен на Среднем Урале составил 99,92% по сравнению с мартом, сообщает Свердловскстат. На бумаге это означает, что в целом цены в регионе практически не изменились. Существенно подешевели многие овощи и фрукты, поездки за рубеж, но подорожали железнодорожные билеты и лекарственные препараты. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости НТ

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня солнечно, но вечером появятся небольшие облачка. Северо-западный ветер умеренный, температура утром 22 градуса, а днем воздух прогреется до плюс 30. Да, и высокий ультрафиолетовый индекс, поэтому обязательно оденьте головной убор.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.

0: эфире утреннее шоу на Экор-радио.
1: Да-да, утреннее шоу, доброе утро.
2: Доброе-доброе утро, друзья.
1: Да, Леди Гага, да и чей только что с понедельника по воскресенье, я иду по подиуму, а мы тоже с понедельника по пятницу.
2: Идем на работу, как по подиуму.
1: Мы уже здесь, желаем всем проснуться, набраться сил, вспомнить, что сегодня уже вторник, 19 числа, или сказать еще вторник, тут уже в зависимости от того, кто как смотрит на стакан, насколько он полный или пустой.
2: Да вообще, как началась эта жара, не ощущаются будни настолько тяжелыми. Как будто все выходные.
1: Да, есть такое ощущение. Ваш покорный слуга вчера опять и вместо рабочего процесса поехал за город, поплав.
2: Исследовал местные водоемы, проверил на себе.
1: Ну, есть такое, да. Нисколько не рекомендую. Ну, в смысле, все. Это не рекомендация. Открытые водоемы это опасно, но тем не менее, так притягательно.
2: Тем более, когда отключают горячую воду.
1: Да, да, да, да. По-прежнему воды горячей дома нет. Поэтому мы принимаем холодный душ по утрам. И, кстати, мы сегодня подумали, а что нас заставляет, какие вот полезные вещи нас заставляют быть бодрыми, да, сохранять, так сказать, здоровье, да. Ну, поговорим мы об этом, да. Тем более, вот Алексей, он немножечко дипломированный специалист. Кстати, как вчера?
2: Да, ты все же ушел. Да, я сдал, все хорошо.
1: Ну, слава тебе, Господи, со второй попытки, ура, Малорик. Не зря ты...
2: Одел костюмчик вчера.
1: Костюмчик, да. Вот главное, чтобы костюмчик сидел. Немножко вспоминаем классику. Ну что же, мы еще сегодня, в общем, поговорим о том, что нас заставляет, ну, нам помогает быть здоровыми, держать себя в тонусе, какие мероприятия надо проводить. Леша расскажет, что там всякие физиологи.
2: Опыт из жизни расскажу.
1: Да, помогает. Все это будет в этом часе, ну и в следующем зацепим. Ну а пока послушаем ПНАУ, «Империя солнца». Ну, скороговорка, не понимаю. Что-то на акстекском. А-Е-И-О-У. Что-то на акстекском.

0: Это радио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
5: Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил» Свердловское шоссе 43.
6: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употреблении автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: такое. Слушай, я вчера вечером гулял по проспекту Строителей. Господи, какой же это букет ароматов там. Там просто сногсшибательно. Там и сирень, там и яблоня, там и вот все вот это вот. Все, там столько.
1: Там еще рядом фонтаны красивые.
0: Фонтаны чуть дальше, они там другой уже аромат дают. Но вот именно по проспекту Строителей, я не знаю, кто у нас отвечает за вот эти вот саженцы, но это просто великолепно. В этом сезоне они просто бомбически красивы. Да, вот и... именно сейчас, может быть, это все расцвело. Там и кустарники, и деревья, и все это цветет и пахнет. И как это красиво вечером при свете фонарей. Это я просто рекомендую каждому прогуляться.
1: Вот, да, мы с тобой получаем удовольствие. А есть люди, у которых, например, аллергия, они вообще начинают чихать, им плохо. Да. Вот как раз говорим о здоровье. Программа Елена Малышева «Жить здорово».
0: Да. Елена Малышева и кто там, Мясников. Сегодня в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Не все супы одинаково полезны. Да, вы знаете, что утром мы, когда просыпаемся, мы должны чем-то покушать, и мы все думаем, что супы — это вот прямо вот все, что доктор прописал.
1: Да, всегда говорили, обязательно суп ешь жидкое.
0: Каждый
1: надо.
0: День, да. Нет, гастроэнтерологи, оказывается, говорят, что нет, не каждый день нужно есть суп, ну, не обязательно каждый день есть суп, потому что мы все-таки жидкость получаем и с другими напитками, чай, кофе, вода в течение дня, ну, летом, я думаю, тем более, воды пьется больше, вот. Ну и какие супы полезны, какие не полезны, оказывается... Овощной суп-пюре без сливок – это прекрасный, это прямо чемпион по усвояемости.
1: Ну да, суп-пюре. Вот суп-пюре – это такое вкусное блюдо.
0: Да, главное, что лишней нагрузки на кишечник он не дает. Вот, не жирный кульон, куриный бульон с зеленью тоже прекрасен. Но, кстати, оказывается, важное условие – первую воду после закипания обязательно сливают. Это вот при курином бульоне с зеленью. Я... просто не делал, я не знаю.
1: Я тоже не пробовал готовить. Вот суп-пюре я делал самостоятельно, как настоящий мужчина. Блендером там взбивался.
0: Молодец. Чем проще, тем проще и быстрее, тем мы больше это любим делать. Да.
1: Минимум ингредиентов.
0: Да, аж грибной суп из лесных грибов на шпинате тоже прекрасен. Но, что это все хорошо. Что самое вредное?
1: Да, интересно.
0: Какие супы вредны? Солянка мясная.
1: Но там понятно, почему, наверное, потому что она такая кислая, и особенно у кого проблемы с желудком.
0: Да, там настоящий коктейль из нескольких видов жирного мяса, копчености, соленых огурчиков, оливок. Ой, у меня штуки побежали сейчас, господи, захотелось, да, со сметанкой. Для, если вот проблемы с желудком, не очень хорошо. Для людей с подагрой, артритом и гипертонитом это вообще такая-то медленная атака на суставы и сосуды. Вот. Ну и костный бульон, вечный костный бульон тоже немножечко переоценен, который нужно 12-24 часа варить. Ну, тут я вообще не сталкивался, да, потому что там из костей там все вываривается за это, а там может быть, ой-ой-ой, что-то там тоже только может не быть, мы же не знаем, где эта хрюшка бегала.
1: Да, что у нее с костями, может, проблемы какие-то быть.
0: Ну и, конечно же, чемпион — это супы из пакетиков и стаканчиков.
1: Самые лучшие.
0: Это вот самый просто no, пожалуйста, sorry, no.
1: Это заварная еда, пюрешка, каши, супы.
0: Лучше поголодать, чем...
1: испытать свой желудок на прочность.
0: Вот, да, да, такие вот дела.
1: Но, кстати, ты говоришь о еде, ну, а также мы еще и пьем, да, тем более в жару нужно соблюдать водный баланс. Вот как
0: об
1: раз
0: этом, таким, да. Что пить в такую жару, поговорим чуть позже, да, пока музыку послушаем.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Интрижка – это вам, конечно, не долгие отношения.
1: Да, это быстрая искра, а в долгосрочной перспективе

0: Или она...
1: А у нас никаких вот интрижек, у нас только традиционные долгие отношения с радио, с радиослушателями. Все друг друга любят, да. Все улыбаются.
0: Разговаривали о питье, о напитках, которые необходимы.
1: Нет, мы об этом еще не разговаривали.
0: Мы собирались, да. Мы к этому подводили активно.
1: Вспоминали супы, да. Ну вообще, мы вообще сегодня решили вспомнить, что нам помогает сохранять здоровье, да. Бодрость. И вообще, как бы летом, какие мы, что мы, как мы просыпаемся. Вот выяснили, что, кажется, кто-то просыпается уже не первый день под холодным душем. Вот, какие супы полезно покушать в течение дня. Ну и что рекомендуют, конечно же, пить люди летом.
0: Ну, просыпаться под холодным душем — это как будто когда тебя соседи топят, и такой проснулся.
1: Вот, действительно, не пожелаешь никому такого. Боже мой, да, не дай бог.
0: У меня как раз в прошлом году было, но это уже отдельная история, это тоже про воду, но немножко в другую степь мы ушли. А про напитки. Вот мы обсуждали, да, санатории, что какая там польза дается. Вот, например.
1: Не знаю, санаторий обсуждали. Мы еще пока задумываемся, в какой санаторий поехать. Но еще не обсуждали.
0: На лечение, да, сразу у нас.
1: Ну, что там с санаториями, да, что-то смеют.
0: Вот, и там назначают минеральную воду, есть специальный бювет, где вся эта вода хранится. Я когда в Анапу ездил, туда приходил. То есть врач тебе назначает, но самое главное, в правильных дозировках ее пить, иначе бывают побочные эффекты.
1: Я значит, это такой бювет происходит. Да, бювет, да. Бювет, так что...
0: Только с другой стороны,
1: да. Да, бювет — это аккуратно с бюветами. Бюветы — это такая вещь, что бывает, зайдешь в этот бювет, и потом настолько набуветишься. Боб Синклер продолжает наш музыкальный эфир. Да. Хватит шуточек ваших тут. Шуточки за 30, как тут кое-кто сказал. Боб Синклар. И Holiday Boy, все это впереди. Кацающая Габриэла будет здесь.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного

0: Производство. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал. Краснознаменная, 55. Телефон 920 092. 920 660. Нижний Тагил.
1: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в «Аками Тагил». Яркий и динамичный «Хавейл», технологичные «Амода», надежные «Белджи» и интеллектуальные «Джейку» с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
4: Реклама «ОТ Гелавто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
5: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
6: Мы снова танцуем.

И да, на этой ноте, которую взял Хальдебой, продолжаем вспоминать, говорить о любви, говорить о том, как хорошо жить, вообще, как себя чувствовать.

0: Прекрасно. Этим летом и вообще всегда мы уже обсудили то, что нужно питаться хорошо, да. Пить правильно, много воды, ну как 1.5-2 литра в день. Ну и вообще, зарядочку утром, физическая
1: обязательно,
0: активность.
1: Да. Я вам как человек, получающий высшее образование, говорю, что это необходимо. Зарядка, двигательная активность.
0: Косточки-то надо поразмять утром, чтобы все похрустело, покряхтело.
1: Да, чтобы тело проснулось.
0: Да. Ну а если не получается сделать зарядку самостоятельно, ну как бы там по разным причинам, ну утром вот прям вот очень много важных дел, что вот не погнуться, вот в планочке-то не постоять, йогочкой-то не позаниматься, то можно сходить на этот, на массаж.
1: Конечно, это вообще... Хорошее дело массаж, особенно когда не только, да, и не только спины, и ног там, да, не тем более мы постоянно ходим, а ноги-то у нас болят потом.
0: Да, Квентин Тарантино одобряет, да, массаж ступни он одобряет. Кстати, у нас сегодня будет розыгрыш посещения в массажный салон, где квалифицированные специалисты делают массаж, ну, лечебный. Но это будет в 9 часов во второй половине часа, так что будьте здесь, подключайтесь в 9 во второй половине часа здесь.
2: Да. Начинай утро с Эко-радио.
0: Ну, а пока, наверное, после рекламной паузы и после песенки гороскоп расскажем. Это что в этом часе? Да, массаж, посещение в массажный салон мы разыграем, напомню, во второй половине после 9 часов, после 9:30.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «ОВ».

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: 10-360!
2: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
1: Дети, 360!
2: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
3: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, тревел-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
4: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя.

0: И гороскоп об этом знает, что все по кругу возвращается. Гороскоп прямо сейчас.
1: Гороскоп на Эко-радио.
0: Да, поехали, расскажем, что на сегодня нам обещали звезды. Алексей?
2: Овны, используйте импульс для решительных шагов. Сегодня вы будете особенно энергичны и настроены на результат.
0: Тельцы, не сопротивляйтесь переменам, они открывают новые пути. День может заставить вас выйти из привычного ритма. Это окажется полезнее, чем кажется.
2: Близнецы, в любой ситуации оставайтесь собой, а к сложностям относитесь с юмором. Сегодня вас ждет насыщенное общение и множество возможностей.

0: Раки, сегодня дайте себе время все обдумать. Эмоции могут мешать трезво оценивать ситуацию, лучше не торопиться с выводами.
1: Львы, не скрывайте инициативу, она приведет к успеху. Сегодня у вас появится шанс проявить себя ярко и уверенно.
0: Девы, сохраняйте гибкость и не цепляйтесь за детали. День может пойти не по вашему плану, но в этом будет своя польза.
1: Весы, говорите открыто, и это поможет избежать недоразумений. Сегодняшний день подходит для встреч, обсуждений и поиска компромиссов.
0: Скорпионы, не делайте поспешных выводов, дождитесь полной картины. Вторник принесет неожиданный поворот в привычной ситуации.
1: Стрельцы, соглашайтесь на спонтанные идеи, они подарят яркие эмоции. Сегодня вам особенно захочется движения, активности и новых впечатлений.
0: Козероги, не теряйте концентрацию, она поможет сохранить контроль. День потребует собранности и умения быстро реагировать на изменения.
1: Водолеи, сегодня могут появиться нестандартные идеи или неожиданные предложения. Не бойтесь пробовать новое, это даст интересный результат.
0: Так, ну и рыбы. Обращайте внимание на знаки и совпадения, они не случайны. Вторник будет эмоциональным, но насыщенным на важные мелочи. Какие-то интересные мелочи рыбкам там намекают.
1: А вот может, когда, знаешь, бросают мелочи в воду на удачу.
0: Классно, классно.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток, сокосодержащий Gold, 1 литр 930 миллилитров, всего 119 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркие и динамичные Хавейл, технологичные Амод.

0: тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль «Баками Тагил». Восточное шоссе 3.
1: Реклама «ОО «Тагил Авто». ЕН-66-060-34-217. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле продолжается строительство крытого круглогодичного катка на улице Красноармейской. Темп работ на объекте вырос. Подрядчик рассказал, что на данный момент установлено 90% фундаментов. На части строения, где будет располагаться административно-бытовой корпус, практически произведено возведение несущих конструкций и опор. Там, где будет непосредственно ледовое поле, смонтированы колонны. На следующей неделе начнется установка ферм. После устройства каркаса здания подрядчики собираются сразу же приступить к обшивке его сэндвич-панелями.

Материал уже заказан и подготовлен смежниками к отгрузке. 6 медалей положили в свою копилку наград воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Уралец» на Кубке России по грибному слалому в Богородском. 16-летний Андрей Дьячков завоевал почет.

0: технические испытания на магистральной теплосети. Это первое отключение горячего водоснабжения в округе, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». В самом Качканаре первое плановое отключение запланировано на 31 мая. Гидравлические испытания проводятся для того, чтобы проверить прочность и герметичность трубопроводов, выявить и устранить возможные дефекты до начала отопительного сезона. Россияне все чаще пользуются наличными деньгами. За последние полгода средняя сумма купюр и монет, которую жители страны носят с собой ежедневно, выросла на 23%, с 3,5 до 4300 рублей. Такие данные приводит сервис Superjob. Полностью отказались от наличных только 27% респондентов. Мужчины традиционно носят с собой больше денег, чем женщины, в среднем 5100 рублей против 3100 рублей соответственно. С возрастом сумма в кошельке увеличивается. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным синоптиков и сервиса Яндекс.Погода, Средний Урал будет сегодня весь жаркий. Северо-западный ветер умеренный, будет днем солнечно. Вечером небольшие тучки появятся. Температура утром 21 градус, днем до плюс 30. Сегодня высокий ультрафиолетовый индекс, поэтому пользуйтесь соответствующими кремами для сохранения здоровья вашей кожи.

0: Александр Данилов, второй музыкальный час.
1: Всем доброе утро, да.
0: Нового, классного, солнечного, жаркого, практически по-настоящему летнего дня в Нижнем Тагиле и Качканаре на Среднем Урале. Ах, красота.
1: Да, все пахнет, все цветет, все отлично.
0: Настроение, просто. Да, суперское, классное. А сегодня, как всегда, наш неутомимый мир, этот безумный-безумный мир придумал какие-то праздники, потому что нельзя же жить без праздников. Каждый день это что-то радостное. День рождения пионерской организации сегодня отмечается. День пионерии. Поздравляем всех, кто носил красные галстуки.
1: А ты говорил, что не был пионером.
0: Я нет. От меня этот галстук улетел. Помахал, где там ручкой или чем-то. Пока. Не успели мы попасть в пионерию, но классная организация, как говорят. Да. Как говорят, была. Так что все-таки много людей там состояло. Всех с праздником вас, уважаемые пионеры.
1: Октябрята там еще были.
0: Да, это все. Ладно, мы об этом слышали только понаслышке, поэтому не будем останавливаться. А вот день русской печи, это знает каждый, да?
1: Да, особенно Илья Муромец, который 30 лет и 3 года там лежал.
0: Лежал,
1: а потом как встал и бусурмана встретил.
0: И сразу, да, импортозамещение, и все. Да уж, на печке русский мужик полежать-то любит.
1: Да.
0: Сейчас, честно.
1: Ну, сейчас такая погода, что и на печке не нужно лежать.
0: Да? Да.
1: В баньку можно сходить.
0: А можно просто прилечь на какой-нибудь песочек, и там уже будет все так же тепло и горячо, и прекрасно. Так, день рождения кубика Рубика. Ух ты!
1: Вот, и я завидую людям, которые могут собирать кубик Рубик. Для меня это что-то такое непостижимое. Формулы какие-то надо знать.
0: Ну, это круто, да-да-да. Некоторые за секунду собирают кубика Рубика. Я никогда даже одной стороны не мог собрать, но это безумно интересно. Безумно интересно, гораздо лучше, чем трогать смартфон какой-нибудь, чтобы в смартфоне там крутить, вертеть. Там.
1: Да.
0: Возьмите на вооружение. 52 года уже люди собирают этот прекрасный аксессуар.
1: И мозг развивается.
0: Да. День парусов на горизонте, что бы это ни значило. Ох уж эти алые паруса.
1: Вчера обсуждали, да, корабли и эти лодки.
0: Лодки, да. Но люди плавают, да. Паруса, наверное, мы скоро тоже увидим в акватории нашего прекрасного пруда. Так что ждем. Ну и день фармацевтического работника отмечается аж целых 445 лет. Вообще ничего себе. Ну понятно, что аптеки были всегда, можно так сказать, да. Ну, чтобы. Ну, в общем, фармацевтические работники, я так понимаю, что это люди, которые работают
1: это
0: в аптеках.
1: Да, которые подбирают лекарства под твои.
0: Слушайте, ну вы прекрасны. Мы без вас никак.
1: Да, конечно.
0: Если что-то, то мы сразу, вот к кому первому, честно скажем, не к врачу, а бежим мы сразу к вам. Так что, спасибо, что вы есть. С праздничком всех. Мы движемся дальше. Эва Макс, королева и королевы. Ой, король и королевы прямо сейчас.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
3: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
0: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в «Аками Тагил». Яркий и динамичный «Хавейл», технологичные «Амода», надежные «Белджи» и интеллектуальные «Джейку» с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
5: Реклама «ОТО Гелавто», ЕНН 66060-34217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
6: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
7: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
8: Сынок, да сколько можно?
7: Много!
8: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Беги. Раз, два, три. И мы прибежали. Ваня Дмитриенко, спасибо. Ты наш самый романтик, ты наш самый главный музыкальный. Мы тут разговариваем, что нам сохраняет здоровье, что нам помогает быть здоровыми, что нам приносит радость, что вообще как-то держаться в тонусе. И тут поняли, тут Лёха говорит, что оказывается не одним хлебом единым человек живет, да, еще и психологическое здоровье важно. А ведь это правда.
1: Так и есть.
0: В здоровом теле живет здоровый дух, ну и, соответственно, обратно это тоже работает.
1: Это все голове. Взаимозаменяемо.
0: Здорово, голове, да. Хотя как-то как это, больная голова покоя не дает, да?
1: Да,
0: да. Так что, да, нужно и смотреть за психологическим. Что нам помогает? Прогулки, естественно, да?
1: Прогулки, медитация, конечно, ты уже заезжена, поэтому я...
0: Я сегодня, кстати, медитировал
1: ты
0: утром.
1: Медитировал?
0: Да, медитировал. То есть прозвенел будильник, я такой, ага, помедитирую. Только я медитировал, то, лежа на диване, вот так вот, в горизонтальном положении, на подушке, такой, да-да-да-да-да, я сейчас вот 5 минут медитации, я сейчас в себя уйду, загляну в себя, ага, чуть не проспался.
1: Кстати, знаешь, я как сегодня от будильника проснулся, мне приснился сон, что я танцую под какую-то крутую музыку со своими друзьями, и раз в этой музыке почему-то будильник. Я думаю, кто добавил будильник?
0: Что за диджей? Выберите этого диджея.
1: А потом открываю глаза и все понимаю.
0: Оказывается, этот диджей, будильник, он настоящим и был. Да, ну и что? Вот музыка ведь нам тоже помогает, да?
1: Музыка помогает 100%. Также еще, вот я когда в санатории был, там какая-то была процедура, я точное название не помню.
0: Как там, буфет, да, назывался?
1: Бивет. Другая процедура. Ну, то есть, я ложился, ко мне какие-то электроды прицепляли, и в этот момент играли арабские сказки, аудиокнига. В общем, я засыпал и чувствовал себя прекрасно.
0: Да, кстати, да, засыпать, кстати, под пение китов, какие-то арабские сказки, что такое вот релаксирующее, да. Белый шум иногда включают. Да, классная штука, да.
1: Кстати, белый шум, да, помогает мысли остановить.
0: Я вот сейчас тоже, да, включаю какие-нибудь, знаешь, там, это, новости, обзоры, и знаешь, белый шум уже для меня. Там вот этот поехал туда, этот произошел, тот, а вот тот вот подумал, а вот там сказали, ты такой, в медитацию. В медитацию все уже, в подушке. Ну что, да. Так, с этим чину опять, на сон-то ушли, да, на... Короче, музыка, прогулки, велосипедные, пешие прогулки и свежий воздух – это самые лучшие антидепрессанты. Давайте, заряжаемся музыкой, включаем погромче. Кстати, сейчас у нас K-pop Diamond Hunter. Кстати, мультфильмы. Просмотры, да. Мы забылись. Просмотры мультиков и всего на свете. Кстати, завтра поговорим о темах, связанных с кино. Но это будет завтра. Пока слушаем музыку.
2: Утреннее шоу «Музыка и ты». Вместе каждое утро.

0: Вот это номер.
1: Дорогие друзья, запускаем генератор случайных чисел, автолюбители. Сейчас узнаем, какой все-таки автомобильный номер нам попадется.
2: У нас, да, время раздавать подарки. Так, подождите, запускаю. Стоп. Запустил. Леха, говори, когда остановить.
1: Стоп.
2: Есть контакт. Итак, сегодня сыграл номер 886. Любая комбинация этих цифр выигрышная. 886, 868 или 688. Если это госномер вашего автомобиля, ваших друзей, знакомых, близких, ну, кого-то, может быть...
1: Родственников.
2: Любовниц
1: тогда.
2: Звонить. Ну, наверное, в этом варианте, наверное, не сыграет. Не стоит звонить. Вот сейчас мы узнаем, чей автомобиль играет. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да. Так, пожалуйста, убавьте радиоприемник, говорите только в телефон.
3: Убавил.
2: Вот, все, сейчас фоновых шумов нету. Как вас зовут? Здравствуйте.
3: Дмитрий.
2: Ну что, какой у вас номер?
3: 688.
2: 688. Ух, какой вы, Дмитрий, быстрый вообще. Мы еще только рассказали, вы уже нам позвонили. Чем занимаетесь? Работаете, едете?
3: Еду.
2: Так, прекрасно. Ну, вы остановились, чтобы нам сейчас какой-то...
3: Конечно.
2: Вот, вы, конечно же, по громкой связи разговариваете с нами, да?
3: Естественно.
2: Мы не нарушаем, мы правила соблюдаем, да, тем более нас сотрудники соответствующих органов слушают, мы это все знаем. Да, всем, кстати, привет.
3: Провоцировать не надо.
2: Не надо, да. Ой, Дмитрий, чем вообще, в общем-то, работаете, занимаетесь, едете, куда вы сейчас? Расскажите пару слов.
3: По делам еду.
2: Так, прекрасно. То, что и во вторник утром есть дела, это уже замечательные дела. Дмитрий, ну что же, тогда давайте не будем откладывать в долгий ящик, откроем окошечки, включим такой, поставим руку на клаксон, по сигналам скажем, ура, классный вторник, я выиграл на радио.
3: Ура, классный вторник, я выиграл на радио.
2: Да. И эти бурные, несмолкающие фанфары в честь Дмитрия. Дмитрий, у вас отличный голос, у вас классное настроение. Вы молодцы, что вы выиграли, позвонили нам. Мы вас поздравляем.
1: От всей души просто, от всего Эко-радио.
2: Если есть желание кому-то передать привет, можете это сделать прямо сейчас.
3: Да я, наверное, передам просто... Точнее, не передам, а пожелаю всем слушателям Эко-радио хорошего дня и везения.
2: Да, отличное пожелание, искреннее. Спасибо вам большое, мы тоже присоединяемся.
1: Да,
2: Дмитрий, сейчас все расскажем, как забрать подарок. Ну, а всех призываем держать телефоны под рукой. Завтра уже в это же время, может быть, завтра удача улыбнется именно тебе.
0: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро.

0: Авторадио. Реклама.
1: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: девочки на миллион. Так, такие у нас девочки на миллион гуляют по улицам. Вчера гулял, да какой вчера, позавчера. Едешь просто на автомобиле, господи, красавицы какие, девчонки. Вы все у нас на миллион, на миллиард.
1: Да, я тут абсолютно согласен, девушки у нас просто
0: потрясающие. И это не отсылка к тем девушкам, которые ходят на патриках и говорят, сколько должны зарабатывать мужчины.
1: Ой, нет, это вообще не то,
0: это
1: потому
0: так,
1: что
0: так.
1: Они там...
0: Ценность никакой, гроша соло.
1: Это кукла, а у нас живые девушки просто прекрасные и потрясающие.
0: Да, и психологическое здоровье становится гораздо лучше, когда смотришь на вас, улыбаешься.
1: Вот я не знаю, как у меня это работает, но вот у меня бывает такое, что весь день плохо идет, но я увижу какую-нибудь красивую девушку, и у меня просто настроение поднимается, и как-то жить больше хочется.
0: Да, если еще улыбнетесь друг другу.
1: Еще улыбнемся, да.
0: Вообще горы можно свернуть. Ну что, уважаемые наши радиослушатели, да, шоу двух тестостероновых людей продолжается. Тут один в самом расцвете сил, как Карлсон, а другой набирающий силу огурец.
1: Малыш, поедающий варенье.
0: Поедающий варенье, да. Ты сегодня в клетчатой рубашке, давай. Такой же, как этот самый, как в фильме. Кстати, мультики любимые, да, нам тоже повышают настроение.
1: Конечно.
0: Психологическое здоровье, это же, согласитесь, важно. Важно, важно. Но
1: без него
0: никуда. Да, но и важно и физическое здоровье. Я к чему подвожу-то? Мы ведь примерно ровно через час разыграем сертификат в массажный салон, где выполняют различные техники массажа квалифицированные специалисты для здоровья, все это.
1: Да.
0: Всего лишь нужно будет быть рядом с телефоном, быть на связи, мы зададим вопросик, вы ответите на него. И
1: ваше здоровье потом улучшится, и психологическое, и физическое.
0: Да, да, но это будет в следующем часе, примерно в это же время. Пока послушаем рекламу. Да, и у нас Самбр и гороскоп на сегодняшний день.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
4: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11:30, в 14:30, в 18:30 на Эко-радио. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Гороскоп на Эльдо-радио.
1: Итак, звезды. Звезды, что вверху.
2: Такие что девушки, одной, как звезды.
1: Ладно, для девушек, для мужчин.
2: Для всех.
1: Для всех. Гороскоп. Алексей, начинайте.
2: Овны, используйте импульс для решительных шагов. Сегодня вы будете особенно энергичны и настроены на результат.
1: Тельцы, не сопротивляйтесь переменам, они откроют новые пути. День может заставить вас выйти из привычного ритма, это окажется полезнее, чем кажется.
2: Близнецы, сегодня вас ждет насыщенное общение и множество новостей, возможны знаки внимания со стороны противоположного пола. В любой ситуации просто оставайтесь собой, а к сложностям относитесь с юмором.
1: Господи, какой длинный гороскоп у близнецов. У раков все сегодня коротко и ясно. Раки, дайте себе время обдумать. Эмоции могут мешать трезво оценивать ситуацию, лучше не торопитесь с выводами.
2: Львы, не скрывайте инициативу, она приведет к успеху. Сегодня у вас появится шанс проявить себя ярко и уверенно.
1: Девы, сохраняйте гибкость и не цепляйтесь за детали. День может пойти не по вашему плану, но это пойдет вам на пользу.
2: Весы, говорите открыто, и это поможет избежать недоразумений. Сегодняшний день подходит для встреч, обсуждений и поиска компромиссов.
1: А вот скорпионам советуют сегодня не делать поспешных выводов. Лучше дождаться полной картины. Вторник принесет неожиданный поворот в привычной ситуации.
2: Стрельцы, соглашайтесь на спонтанные идеи, они подарят яркие эмоции. Сегодня вам особенно захочется движения, активности и новых впечатлений.
1: Козероги, не теряйте концентрацию, она поможет сохранить контроль. День потребует собранности и умения быстро реагировать на изменения.
2: Водолеи, не бойтесь пробовать новое,

0: это даст интересный результат. Сегодня могут появиться нестандартные идеи или неожиданные предложения.
1: Рыбы, обращайте внимание на знаки и совпадения. Они не случайны. Вторник будет эмоциональным, но насыщенным на важные мелочи.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn R Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn R Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
4: Завтрак от 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле продолжается строительство крытого круглогодичного катка на улице Красноармейской. Темп работ на объекте вырос. Подрядчик рассказал, что на данный момент установлено 90% фундаментов. На части строения, где будет располагаться административно-бытовой корпус, практически произведено возведение несущих конструкций и опор. Там, где будет непосредственно ледовое поле, смонтированы колонны. На следующей неделе начнется установка ферм. После устройства каркаса здания подрядчики собираются сразу же приступить к обшивке его сэндвич-панелями. Материал уже заказан и подготовлен смежниками к отгрузке. 6 медалей положили в свою копилку наград воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Уралец» на Кубке России по грибному слалому в Богородском. 16-летний Андрей Дьячков завоевал почетный трофей в каяк-экстриме. В финале наш спортсмен одержал победу с большим преимуществом и выполнил норматив мастера спорта. В соревнованиях на байдарке серебряную медаль завоевал Ростислав Ронжин, а Павел Беляев стал обладателем бронзы. Среди канаистов тройку лидеров замкнул Александр Харламов. В поселке Валериановск временно прекращена подача горячей воды. В течение 4 дней до 22 мая энергетики будут проводить

гидравлические испытания на магистральной теплосети. Это первое отключение горячего водоснабжения в округе, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». В самом Качканаре первое плановое отключение запланировано на 31 мая. Гидравлические испытания проводятся

0: 3% с 3,5 до 4300 рублей. Такие данные приводит сервис Superjob. Полностью отказались от наличных только 27% респондентов. Мужчины традиционно носят с собой больше денег, чем женщины, в среднем 5100 рублей против 3100 рублей соответственно. С возрастом сумма в кошельке увеличивается. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Doja Cat, Формула 1, теряем контроль. Ох уж этот контроль, сегодня сложно не потерять от той жары, которая будет днем. Погода прямо сейчас.
1: Эко-радио. Погода.
0: Так, ну что ж, дождались мы летних деньков. Сегодня на среднем Урале, по данным сервиса Яндекс.Погода, ожидается, что будет солнечно, температура до 30 градусов, днем прогреется, утром 21. Ветер умеренный, северо-западный, ультрафиолетовый, индекс высокий, поэтому обязательно пользуемся соответствующими кремами для сохранения своего здоровья, ну или хотя бы головной убор не забываем.

0: В эфире утреннее шоу на Экорадио.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Уже наступившее.
2: Да, уже все, уже третий час того, как мы вещаем свои...
1: 12 минут 10. Кто хотел добраться на работу, уже, наверное, добрался. Кто... так хотел добраться на работу, что еще не добрался еще в пути.
2: Может, и не так хотел на эту работу.
1: Ну, да. Всем классного настроения. У нас, тем более, настроение сегодня вообще супер замечательно. Почему? Потому что вторник, потому что на улице жара, потому что на улице классная летняя погода, потому что у нас сегодня в этом часе, час будет насыщенный, поговорим немножечко о здоровье. В середине часа проведем розыгрыш этих пиратского золота, а вот дальше, примерно в 19:40 плюс-минус,
2: В 9:40
1: плюс-минус у нас будет розыгрыш от нашего партнера «Точка опоры», массажный салон. И разыграем сертификат в этот массажный салон. Будьте здесь, все будет просто. Зададим вопросик, вы на него ответите. И все, и, пожалуйста, косточки поменять можно будет.
2: Обязательно.
1: Пойти на Октябрьский проспект 1. Все это в этом музыкальном часе здесь. Ну, а пока немножко вспомним, что нам еще радует. Вот, допустим, я с девушкой гулял, уже, ну, у нас возраст уже такой, что уже как бы вспоминаем, что хочется огородик завести, где-то помидорки выращивать. А вот кто-то не разговаривает об этом, а делает.
2: Да, а вот, например, Дэвид Бекхэм, мы его вчера обсуждали, потому что это икона стиля, футболист, он много себе,
1: да, все
2: что совмещает.
1: Бекхэм.
2: И вот он похвастался своим роскошным хозяйством. Так написано в новости.
1: Помидорами.
2: Да, не помидорами, луком. У него очень большой лук вырос. И вот он сейчас вот этим все сам выращивает, да, мы думаем, богатые его, они все купят. Нет, он, несмотря на количество денег, сам все делает.
1: А еще как он это стильно делает, а еще какие
2: стильно,
1: классные,
2: да,
1: стильные,
2: конечно,
1: фотографии выкладывают.
2: Там...
1: Наши огородники тоже такие. Но только просто они стесняются, не выкладывают. А так вот посмотришь на фотографии.
0: Доброе утро,
1: да.
0: Экорадио, твой день начинается здесь.
1: Посмотришь на фотографии себя на хозработах. Просто Баленсиага отдыхает. Мы просто стесняемся. Давайте мы будем стесняться. Так, включаем музыку, заряжаемся хорошим настроением. Розыгрыш впереди, классный день впереди.

0: Ах, Мабель, позвольте-ка мне узнать, как вы такие красивые-то уродились, а? У меня ж прямо из-под ног уходит земля. Вот такой вот элементик подката.
1: И, кстати, сразу же вспоминаются наши партнеры, да, точка опоры.
0: Да, кстати, мы совсем скоро будем буквально через 20 минут разыгрывать сертификат, да, в массажный салон «Точка опоры», он именно так называется.
1: Да, я разгадал, в чем суть их названия. На самом деле я...
0: Предположил.
1: Ну, кстати, у меня еще и вторая, более логичная версия появилась. У меня сначала родилась сложная версия, потому что у меня проходила дисциплина ЛФК, так как я учусь на учителя физкультуры и адаптивной физического воспитания. Вот. И есть такое упражнение против плоскостопия, называется как раз-таки точка опоры. Это когда ты фиксируешь, чтобы на трех точках у тебя стопа опиралась. Это мизинец, большой палец и пятка. То есть тогда формируется правильный свод стопы. Но потом для меня дошло, что все, чем наши партнеры занимаются, это в целом опорно-двигательный аппарат, поэтому точка опоры. Так что второй вариант звучит более логично, нежели первый, где предположил только в связи с упражнением.
0: Ну да, люди там квалифицированные, они вот с упором на вот это все медицинское, да, конечно, ты, я думаю, в правильном направлении мыслишь. Мне просто интересно, ты говоришь, точка опоры, это значит на три точки надо опираться ногой, да?
1: Да.
0: Мизинец, то есть это как будто ты напрягаешь, да, мизинец, получается, чтобы он на земле стоял?
1: Да, да, делаешь...
0: Большой палец.
1: Большой палец и пятка.
0: И пятка.
1: Да, тогда правильный свод, то есть у тебя...
0: А если у меня вот не так, то...
1: Ну, тебе нужно... Нет, тебе нужно стараться, да, чтобы так было. Но если не так, то, скорее всего, да, что-то у тебя там
0: вот это имеется. Вот это утро. Я прямо сейчас задумался. Я прямо сейчас вот это пальцами шевелю и такой думаю, а чем я, какие у меня точки опоры? У меня вся точка опоры вот здесь вот.
1: Вот у меня точка опоры — это середина стопы, ну потому что у меня плоскостопие, поэтому мне нужно тренироваться самому. У меня и сколиоз, и плоскостопие, так что вообще для меня...
0: Давай не раскрывай тайны. Ты прекрасный, красивый, здоровый молодой человек, и сколиоз у него. Ну, теперь ты знаешь, куда пойти, если что, сколиоз полечить, да? Вот, сейчас зазнакомишься, и все, точка опоры тебя ждет. Ладно, движемся дальше, впереди у нас еще «Пиратское золото» через пару песен.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким.

0: Your husband is coming.
1: Эх, Рэй вечно теряет своего муженька, да. Если бы она играла с нами, то она обязательно бы все нашла. Потому что наши слушатели самые лучшие. Вот, допустим, корабли, они прекрасно, прекрасно находят. Прямо сейчас этим займемся.
2: Есть только один флаг, и он такой же черный, как черные наши сердца. Пиратское золото.
1: Так, пиратское золото, давайте коротенько сыграем. У нас первый пират, знакомимся. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Как ваши дела? Как вас зовут?
3: Кудрявая Би.

0: Кудрявая бестия, куда стреляем?
1: Бестия, да.
2: Так. Булавка 6.
0: Булавка 6. Оригинально. Ага, полетели, полетели, полетели. Смотрим. Есть такое ощущение, что вы вчера следили за тем, куда стреляли, потому что как будто бы... Давайте дальше, вы намек поняли, я думаю, когда дальше.
2: Так. Ёлка 8.
0: Так, ёлка 8, полетели. Так, пока у нас попадает в молоко, давайте следующего пирата. Следующий пират. Если вы слышали то, что я говорил сейчас, то я некоторые слова произнес не просто так. Да. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
3: Господин Никто.
0: Господин Никто, куда стреляем? Очень интригующее у вас имя.
3: Давайте. А6.
0: А6, замечательно. Полетели.
1: Сразу с первого выстрела.
0: Господин Никто, походу.
1: Походу он кто-то, он что-то знает явно.
0: Да-да-да, вы знали, вы следили, вы смотрели, вы слушали, да?
3: Да, следил.
0: Да, вот она подготовка. Так, мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем, сейчас все расскажем, что делать дальше. У нас еще 4 корабля, завтра все шансы есть у вас. В это же время мы движемся дальше. Анна Немчика сейчас послушаем. И после, я думаю, еще Tokyo Hotel зацепим. И у нас розыгрыш от нашего партнера «Точка опоры», массажный салон, где лечат от много чего.
1: Да, и как...
0: Будьте здесь, подарок получите.

0: Эх, так я отель прекрасно, но мне больше нравится то, что у нас сейчас время, когда мы можем поделиться классным подарком, от нашего партнера массажный салон «Точка опоры», Октябрьский проспект 1, они находятся. Прямо сейчас вы звоните нам по телефону 8 34 35 41 66 66, мы вам зададим каверзный, простой, интересный, информативный вопрос, и вы можете получить сертификат посещения на посещение «Точки опоры». Ведь ваше здоровье и здоровье ваших детей – это главная ценность. В массажном салоне «Точка опоры», расположенном по адресу Октябрьский проспект 1, вы найдете профессиональную помощь. Квалифицированные специалисты с медицинским образованием предлагают общий массаж для глубокого расслабления и детский массаж для гармоничного развития. Особое внимание уделяется диагностике и мягкой коррекции сколиоза и плоскостопия. Ждем вас в «Точке опоры». Ну что же, давайте-ка мы кому-нибудь вручим. Первый человек, который дозвонился до нас, познакомимся. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
1: Меня зовут Евгений. Только услышал, только включил радио, знаю, что вы в это время примерно разыгрываете, и вы сразу настал. Мы хотим вручить подарок.
2: Евгений, удача. Вы удачно позвонили, да. Хорошо, и надеюсь, что сейчас удача также будет на вашей стороне, потому что...
1: Надеюсь,
2: я задам вам вопрос, слушайте его внимательно. Итак, какой специалист занимается диагностикой и лечением вальгусных деформаций стоп? Первый вариант ответа – ортопед-травматолог, второй вариант – терапевт и третий вариант – кардиолог.
1: Первый вариант выбираю, ортопед-травматолог.
0: Так, подождите, вы так уверены. А почему не кардиолог, вы думаете? Например,
1: кардиолог, наверное, ближе к сердечно-сосудистой системе все-таки.
0: А, может быть, это все-таки терапевт, ведь массаж и все остальное тоже видит?
1: Медицинская практика такая у терапевта есть.
0: То есть, если какие-то, допустим, с плоскостопием проблемы или еще что-то, то нужно идти к узким специалистам, да? Таким как...
1: Ну, скорее всего, да.
2: И, Евгений, вы абсолютно правы, вы вообще этот вопрос как орешки щелкаете, даже Александр не смог вас переубедить. А вообще, лечение вальгусной деформации стопы у ребенка должно проводиться под контролем врача-ортопеда. Самолечение недопустимо, так как неправильные действия могут усугубить проблему. Евгений, поздравляем вас, вы выиграете сертификат в массажный салон «Точка опоры». Подлечитесь там, если у вас есть какие-то проблемы, еще и восстановите ресурс свой, отдохнете.

0: Да, это в целях профилактики.
1: Да, в целях профилактики.
0: Спасибо вам большое.
2: Так, вам огромное спасибо. Вам классного дня, отличного настроения. Мы вам расскажем, что делать дальше. Да. Ну а конечно же, всех, кто нас сейчас слушает. Ну, конечно же, мы приглашаем пойти и сделать массаж. Массаж — это важно, тем более там специалисты с медицинским образованием.
1: Да, тем более.
2: Все это в точке опоры. На Октябрьском проспекте 1.
1: Такая узкая направленность, которая далеко редко встретишь, особенно вот в поликлиниках.
2: Да, нам, кстати, сейчас представители рассказали, оказывается, вот это вальгусная деформация. Ничего себе, это изменение стопы, вот когда вот так ноги немножечко идут.
1: Да,
2: я на самом деле видел многих людей с этим. Да, ну, я вот не знал даже, вот куда обратиться, где-то. Так что классно, что
1: да
2: есть такое место.
1: Да и в целом у многих людей проблема с осанкой. И если есть какие-то проблемы, да, со стопами, с осанкой, и это...
2: И самое хорошо, что это можно массажами действиями, без каких-то вмешательств.
1: Там и ЛФК проводятся, то есть и тренировки.
2: Так, подведем итоги. Октябрьский проспект 1, точка опоры, работают с 8.30 до 8.30. Все туда, если нужно. Но мы движемся дальше. Philosophy Cares продолжает наш музыкальный эфир.
3: Твое утро. Твой ритм.

0: праву гордиться гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
1: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
2: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
3: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
4: Ну и попал я в переплет. Еле.

На ума палата. И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума палата» по четвергам. «Ума палата» — это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Итак, время традиционно узнать, что нам звезды говорят. 19.52 на Среднем Урале. Поехали, Алексей, начинайте.
2: 9.52, да. Овны, используйте импульс для решительных шагов. Сегодня вы будете особенно энергичны и настроены на результат.
1: Тельцы, не сопротивляйтесь переменам, они открывают новые пути. День может заставить вас выйти из привычного ритма. Это кажется полезнее, чем кажется.
2: Близнецы, в любой ситуации оставайтесь собой, а к сложностям отношения. Относитесь с юмором. Сегодня вас ждет насыщенное общение и множество новостей.
1: Раки. Сегодня дайте себе время все обдумать. Эмоции могут мешать трезво оценивать ситуацию. Лучше не торопиться с выводами.
2: Львы, не скрывайте инициативу. Она приведет к успеху. Сегодня у вас появится шанс проявить себя ярко и уверенно.
1: Девы, сохраняйте гибкость и не цепляйтесь за детали. День может пойти не по вашему плану, но это будет все на пользу.
2: Весы, говорите открыто. Это поможет избежать недоразумений. Сегодняшний день подходит для встреч, обсуждений и поиска компромиссов.
1: Скорпионы, не делайте поспешных выводов. Дождитесь полной картины. Вторник принесет неожиданный поворот в привычной ситуации.
2: Стрельцы, соглашайтесь на спонтанные идеи. Они подарят яркие эмоции. Сегодня вам особенно захочется движения, активности и новых впечатлений.
1: Козероги, не теряйте концентрацию. Она поможет сохранить контроль. День потребует собранности и умение быстро реагировать на изменения.
2: Водолеи, сегодня могут появиться нестандартные идеи или неожиданные предложения. Не бойтесь пробовать новое, это даст интересный результат.
1: Рыбы, не обращайте внимания на знаки совпадения. Сегодня обращайте внимание на знаки и совпадения. Они все не случайны. Вторник будет эмоциональным, но насыщенным на важные мелочи. Ну, вообще, как говорится, дьявол носит, кроется в деталях.
2: Да, и счастье в мелочах тоже есть такая поговорка.
1: Вот это мне нравится. Давайте вот с этой мыслью, что счастье в мелочах, проведем сегодняшний день.
2: Копейка рубль бережет.
1: С тремя материалами. Только вот это духовное, материальное.
2: Ладно, духовное, все.
1: Ладно, всем хорошего дня, хорошего настроения, чтобы все складывалось замечательно. Здесь были Алекс Подольский, Александр Данилов.
2: Всем пока-пока, хорошего дня.
0: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок Бимакс. 5 килограммов 400 граммов. Всего 489 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 10 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле продолжается строительство крытого круглогодичного катка на улице Красноармейской. Темп работ на объекте вырос. Подрядчик рассказал, что на данный момент установлено 90% фундаментов. На части строения, где будет располагаться административно-бытовой корпус, практически произведено возведение несущих конструкций и опор. Там, где будет непосредственно ледовое поле, смонтированы колонны. На следующей неделе начнется установка ферм. После устройства каркаса здания подрядчики собираются сразу же приступить к обшивке его сэндвич-панелями. Материал уже заказан и подготовлен смежниками к отгрузке. 6 медалей положили в свою копилку наград воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Уралец» на Кубке России по гребному слалому в Богородском. 16-летний Андрей Дьячков завоевал почетный трофей в каяк-экстриме. В финале наш спортсмен одержал победу с большим преимуществом и выполнил норматив мастера спорта. В соревнованиях на байдарке серебряную медаль завоевал Ростислав Ронжин, а Павел Беляев стал обладателем бронзы. Среди канаистов тройку лидеров замкнул Александр Харламов. В поселке Валериановск временно прекращена подача горячей воды. В течение 4 дней до 22 мая энергетики будут проводить гидравлические испытания на магистральной теплосети. Это первое отключение горячего водоснабжения в округе, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». В самом Качканаре первое плановое отключение запланировано на 31 мая. Гидравлические испытания проводятся для того, чтобы проверить прочность и герметичность трубопроводов, выявить и устранить возможные дефекты до начала отопительного сезона. Россияне все чаще пользуются наличными деньгами. За последние полгода средняя сумма купюр и монет, которую жители страны носят с собой ежедневно, выросла на 23% с 3,5%.

до 4300 рублей. Такие данные приводит сервис Superjob. Полностью отказались от наличных только 27% респондентов. Мужчины традиционно носят с собой больше денег, чем женщины, в среднем 5100 рублей против 3100 рублей.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.

Доброе утро, друзья! За микрофоном Маша Максимова, и сегодня нас ждет яркий, динамичный и сочный рейв на Эко-радио. Все как полагается в последнем.

0: недели мая. Совсем скоро окунемся в лето. Осталось всего 13 дней, представляете? Немного завидую школьникам. У них последняя учебная неделя. Но только не старшеклассникам. До сих пор с содроганием вспоминаю экзамены. Собственно, выпускники. Желаю вам удачно сдать все и с легкой свободной душевой вступить в студенческую пору, наслаждаться этим летом. А лучшая музыка на Эко-радио создаст самое прекрасное настроение для всех-всех-всех. В этом часе услышим Диму Билана, группу Добро, Люсю Чеботину и другие звездные имена. А сейчас немного потанцуем, разомнемся с диджеем Кайго. Dancing Feet.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Коллапа Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. «Силуэт» только что погрузил нас в волшебную атмосферу страны чудес. Но если вы думали, друзья, что на этом путешествии на Эко-радио окончены, то спешу вас обрадовать. У нас впереди кругосветное путешествие по самым ярким и захватывающим сенсациям планеты. Передача «Digest News» будет в эфире сразу после качающего хита Ava Max «Don't Click Play». А его мы услышим прямо сейчас. Эко.

0: прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
2: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения уточняйте у менеджеров по продажам.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно! От планеты! 1 гигабит в секунду и так много телеканалов! Класс! Рекомендую планету!
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Группа «Добро с треком вечерами» намекает. Не упустите момент классно провести время на открытом воздухе с друзьями, пока погода радует нас теплом. Можно отправиться на пикник, устроить вечер посиделок прямо в парке или всем вместе петь песни под гитару. Тем более, что и в Нижнем Тагиле, и в Качканаре есть множество отличных локаций для отдыха. Главное, не забывать спрей от комаров и пакеты для мусора. А плейлист Экорадио в любой момент готов украсить ваше веселье шикарной музыкой. Прямо сейчас вспомним 2017 с рэпером Сейдж. The Gemini, Now and Later.
1: Экорадио.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Overdrive». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны. Или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14.30. Ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Дети 360.
3: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети 360.
3: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке управления образования города Нижний Тагил.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Авторадио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Экрадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Срок сдачи крытого ледового катка на улице Красноармейской может сдвинуться. К середине мая готовность объекта всего 17%. Об этом стало известно на выездном совещании с участием чиновников мэрии и представителей подрядной организации. Вины строителей в этом нет, признают в мэрии Нижнего Тагила. Подкачали ресурсники, которые долго согласовывали перенос сетей, проходящих прямо под будущим катком. Пока настрой подрядчик оптимистичный, самые трудные и затратные этапы стройки уже позади, остается ждать оплаты. Так, на 90% готов фундамент, установлены почти все металлические колонны, завершается монтаж металлоконструкции в административно-бытовом комплексе. 26-летняя девушка на Киа-Риа сбила 6-летнего мальчика, который ехал по тротуару на самокате. Ребенка с травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба Свердловской госавтоинспекции. Это уже третий ДТП в городе с участием детей на двухколесном транспорте за последние дни. ДТП произошло вечером 17 мая возле дома номер 78 на Уральском проспекте на Гальянке. Водитель Киа-Риа выезжал с прилегающей территории в сторону проспекта и не уступила дорогу ребенку, который пересекал траекторию движения автомобиля по тротуару слева направо. В момент происшествия мальчик гулял вместе со старшей сестрой с разрешения родителей. Шлема и прочей экипировки у ребенка не было. Тагильчанка водит машину 6 лет. За нарушение правил дорожного движения привлекалась дважды. На момент аварии она была трезва. Как сама рассказала, самокатчик появился неожиданно, и избежать столкновения не удалось, несмотря на экстренное торможение. Жители Свердловской области предупредили о новой тактике, которую используют украинские спецслужбы для организации терактов на территории России. Об этом сообщает региональная антитеррористическая комиссия. Речь идет о схеме так называемых «живых бомб». Во время передачи или транспортировки таких предметов может произойти взрыв, при котором погибают как предполагаемые цели, так и сами исполнители. Такие случаи в Свердловской области уже были. Весной 26 года украинцы дистанционно устранили 40-летнего уральца после неудачной попытки подорвать руководителя одного из оборонных предприятий. Жертвой вербовки может стать практически любой человек, а не только пенсионеры или несовершеннолетние, как принято думать. Россияне все чаще пользуются наличными деньгами. За последние полгода средняя сумма купюр и монет, которые жители страны носят с собой ежедневно, выросла на 23%. С 3500 рублей до 4300 рублей. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса 11 тысяч человек во всех федеральных округах. Полностью отказались от наличных только 27% респондентов. Мужчины традиционно носят с собой больше денег, чем женщины, в среднем 5000

100 рублей против 3100 рублей, соответственно. С возрастом сумма в кошельке увеличивается. Молодые люди до 35 лет обычно ограничиваются 2100 рублями, тогда как россияне старше 45 лет держат при себе уже около 4-5 тысяч рублей. О других событиях мы расскажем в следующих

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня вечером будет облачная с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов.

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Эльдо радио. Новинка эфира.

0: жаркая кинопремьера этой весны – сиквел легендарного фильма «Дьявол носит Прада». И, конечно же, к такому модному фильму саундтрек должен быть соответствующий. Новинка Леди Гага «Deutsche Runway» – идеальный подиумный хит, который украсил картину. Что ж, если жара не для вас, то почему бы не провести вечер в прохладном кинозале? Тем более в прокате сейчас много интересных работ. Но если просмотр фильмов вас не интересует, то можно просто устроить себе вечер музыки вместе с Эко-радио. Наш плейлист заряжен для вас лучшими хитами 24/7. В этом часе услышим Клаву Коку, Юлианну Караулову, Инну и других жемчужин русской и зарубежной эстрады. А прямо сейчас нежный, тающий коллаб Nicked Portugal The Man Glide.
1: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности «бумпарк.ру».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Треки группы Fiesta Family – антидот от плохого настроения. А не скучная история, витаминка, повышающая любовь к родному краю и прошлому. Новый выпуск будет в середине часа на Эко-радио, а до этого нас ждет еще несколько потрясающих композиций. Прямо сейчас получим заряд позитива от Инны. Ап!
1: Эко-радио!

0: Нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: На этой неделе рассказываем о проспекте Ленина. Улица появилась вместе с Нижним Тагилом и первоначально соединяла демидовские заводы. Одним из первых сооружений стало здание Верхнепровианского склада, построенное в первой четверти XIX века. Позднее улица застраивалась купеческими каменными домами. Особое место среди них занимает дом братьев Хлопотовых, расположенный по адресу проспект Ленина, 19. В 1910 году здесь открылся первый в Нижнем Тагиле кинотеатр «Иллюзия». На втором этаже находилась престижная гостиница «Александровская». После Октябрьской революции здание было национализировано, а кинотеатр продолжал работать вплоть до 1996 года, уже под названием «Искра». Помимо купцов, на улице селились состоятельные служащие Нижнетагильской заводской конторы. По проекту крепостного архитектора Чеботарева был построен дом управляющего. После его смерти здание продали торговому дому пивоваров братьев Злоказовых. Сегодня это строение сохранилось и находится по адресу проспект Ленина, 4. Часть домов и магазинов, принадлежавших представителям купеческого сословия, в 20 веке значительно изменила свой архитектурный облик. Например, электротехническая и строительная контора купца Уткина, располагавшаяся по современному адресу проспект Ленина, 23. Изначально это было двухэтажное здание, однако позднее надстроили еще два этажа и открыли здесь гостиницу. После пожара 1935 года здание превратилось в руины и оставалось в таком состоянии до середины 50-х годов. Жители города называли его «горелой гостиницей». Лишь в 1955 году постройку окончательно снесли, а на ее месте возвели многоэтажный жилой дом.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Выпуск подготовлен при использовании материалов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Экорадио.

0: Экорадио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
5: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ностальгия из 2001-го, Groove Aranda, My Friend. Сейчас бы собраться с друзьями и уехать куда-нибудь к воде. А вот работать в такую погоду совсем не хочется. Кстати, этому есть научное объяснение. Расширение сосудов и потеря влаги сильно снижают работоспособность. Ученые советуют в жару сдвинуть сложные задачи на раннее утро, охлаждать помещение, пить больше воды и делать частые перерывы. Ароматерапия также может помочь. Запах розмарина или мяты стимулирует мозг. В любом случае, друзья, помните, что в теплую погоду работать быстро не выйдет. Не стоит себя за это ругать. Лучше делать перерывы на любимые треки на Эко-радио. Прямо сейчас услышим «Не лето», «Доброе лунное».
1: Эко-радио.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио.
3: О том, что не купишь за деньги – но то, что можно сохранить. Здоровое мнение. Проект, в котором мы обсуждаем

обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов Алмаз. Подробности в салонах. 2026 год.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Срок сдачи крытого ледового катка на улице Красноармейской может сдвинуться к середине мая. Готовность объекта всего 17%. Об этом стало известно на выездном совещании с участием чиновников мэрии и представителей подрядной организации. Вины строителей в этом нет, признают в мэрии Нижнего Тагила. Подкачали ресурсники, которые долго согласовывали перенос сетей, проходящих прямо под будущим катком. Пока настрой подрядчика оптимистичный, самые трудные затратные этапы стройки уже позади, остается ждать оплаты. Так, на 90% готов фундамент, установлены почти все металлические колонны, завершается монтаж металлоконструкции в административно-бытовом комплексе. 26-летняя девушка на Киаре сбила 6-летнего мальчика, который ехал по тротуару на самокате. Ребенка с травмами доставили в больницу, сообщает пресс-служба Свердловской госавтоинспекции. Это уже третий ДТП в городе с участием детей на двухколесном транспорте за последние дни. ДТП произошло вечером 17 мая возле дома номер 78 на Уральском проспекте на Гальянке. Водитель Киаре выезжал с прилегающей территории в сторону проспекта и не уступила дорогу ребенку, который пересекал траекторию движения автомобиля по тротуару слева направо. В момент происшествия мальчик гулял вместе со старшей сестрой с разрешения родителей. Шлема и прочей экипировки у ребенка не было. Тагильчанка водит машину 6 лет. За нарушение правил дорожного движения привлекалась дважды. На момент аварии она была трезва. Как сама рассказала, самокатчик появился неожиданно, и избежать столкновения не удалось, несмотря на экстренное торможение. Жители Свердловской области предупредили о новой тактике, которую используют украинские спецслужбы для организации терактов на территории России. Об этом сообщает региональная антитеррористическая комиссия. Речь идет о схеме так называемых «живых бомб». Во время передачи или транспортировки таких предметов может произойти взрыв, при котором погибают как предполагаемые цели, так и сами исполнители. Такие случаи в Свердловской области уже были. Весной 26 года украинцы дистанционно устранили 40-летнего уральца после неудачной попытки подорвать руководителя одного из оборонных предприятий. Жертвой вербовки может стать практически любой человек, не только пенсионеры или несовершеннолетние, как принято думать. Россияне все чаще пользуются наличными деньгами. За последние полгода средняя сумма купюр и монет, которые жители страны носят с собой ежедневно, выросла на 23%. С 3500 рублей до 4300 рублей. Такие данные приводит сервис «Суперджок» по итогам опроса 11 тысяч человек во всех федеральных округах. Полностью отказались от наличных только 27% респондентов. Мужчины традиционно носят с собой больше денег, чем женщины. В среднем 5100 рублей против 3100 рублей, соответственно. С возрастом сумма в кошельке увеличивается. Молодые люди до 35 лет обычно ограничиваются 2100 рублями, тогда как россияне старше 45 лет держат при себе уже около 4-5 тысяч рублей. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов. А завтра синоптики обещают нам ясный день, но утром возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, столбик термометра опустится до 20 градусов со знаком «плюс».

0: Новинка елки проще, как свежевыжатый фруктовый сок, который так приятно выпить в жару. Но напоминаю, будьте аккуратнее с напитками со льдом, особенно рядом с кондиционером. Встречать лето с простудой, думаю, никому не хочется. А плейлист Экорадио подготовил для вас фреш-коктейль с самыми актуальными треками. Услышим Юлию Савичеву, Нюшу, Зейна и другие признанные таланты. А прямо сейчас диджей Бурак Еджер подарит нам немного позитивного вайба.
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
2: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин» 963-800. Нижний Тагил.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Трек Heaven, KJ Aragon, I Run идеален для занятий спортом, особенно бегом. Но пока пробежки из своего рациона лучше исключить. Организму в жаркую погоду такая нагрузка едва ли понравится. Специалисты рекомендуют заменить интенсивные тренировки на плавание, йогу, пилатес или спокойную ходьбу. Занимаясь при этом в тени или в прохладном помещении, лучше утром или вечером, когда солнечные лучи еще не так интенсивны. И, друзья, не забывайте про водный баланс и удобную легкую одежду. А плейлист Эко-радио поможет сохранить мотивацию и хорошее настроение для успешных занятий спортом. Сейчас немного снизим темп и расслабимся с Костой Лакостой. Календарь.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое «Пломбир»

0: Действует до 20 мая.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
3: Ты думал, все понарошку.

0: Легендарный хит Sea Unstoppable погрузил нас в 2016, но пора вернуться в текущий момент. На часах 13:41, 19 мая показывает нам календарь, и сейчас я вам расскажу интересные факты про сегодняшнее число. Для писателя Стивена Кинга 19 стало культовым мистическим числом. Оно проходит красной линией через весь его масштабный цикл романов «Темная башня». Чтобы лунные фазы Луны появились снова в один и тот же день года, требуется примерно 19 лет. А в нумерологии число 19 обладает особой энергией и символизирует смелость, творчество и духовное развитие. Пусть этот день подарит вам, друзья, много новых творческих идей и решительность на их реализацию. А мы продолжаем наш рейв на Эко-радио со звонким «Обычный человек».
1: Эко-радио.
2: Любовь, как проводник, в ночи солнечный блик.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Дети 360. Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
2: Дети 360.
1: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
4: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14.30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил. Ленина 40. Ленина 71. Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов. Всем добрый день!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют еще два укрытия на улицах Бажова и Окунева в Дзержинском районе. Убежища, расположенные в подвалах жилых домов, долгое время использовались не по назначению и пришли в негодность. Чтобы привести сооружение в порядок, городские власти готовы потратить до 18 миллионов рублей. Идут поиски подрядчиков. Убежище на Бажова имеет три входа и один аварийный выход. Рассчитано на 200 человек. В укрытии на Окунева два входа и один аварийный выход. Оно вмещает 150 человек. Попасть в его помещение можно через лестничные клетки подъездов. В мэрии подтвердили, что адреса эвакуационных пунктов, убежищных укрытий не будут публиковать. В открытом доступе информацию о том, что делать и куда бежать в случае ЧС и воя сирен, чиновники предложили искать в государственных каналах, мессенджерах МАКС, по радио и телевидению. Организацию работы экстренных служб обсуждали 18 мая на заседании Думской комиссии по местному самоуправлению. С докладом выступил исполняющий обязанности начальника отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей Столбов. Чиновник заявил, что на сегодняшний день в Нижнем Тагиле создано 69 сборных эвакуационных пунктов, готовых принять тагильчан в случае эвакуации. В 2025 году проверили готовность 16 таких объектов, все они признаны пригодными к работе. Чиновник подчеркнул, что любой сигнал системы оповещения – это сигнал внимания всем. После его включения жители должны обратиться к официальным источникам информации – телевидению, радио, телеканалам, а также к станциям губернатора или МЧС в мессенджерах МАКС. В Свердловской области заработала первая в России горячая линия Центра учета раненых Центрального военного округа для родственников военнослужащих. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в регионе. Новый канал связи создан при окружном военно-медицинском управлении. Поводом для его запуска стало обращение свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центральным военным округом с просьбой наблюдать взаимодействие с семьями бойцов по военно-медицинским вопросам. Получить информацию можно по телефонам, указанным в том числе на сайте информагентства «Все новости». На звонки отвечают специалисты центра. Родственникам сообщат имеющиеся данные о местонахождении бойца и дате его поступления в медицинское учреждение. Более подробную информацию можно получить только при личном обращении в госпиталь. В поселке Висим после ремонта заработала врачебная практика. Это такая небольшая поликлиника, в которой жители могут получить первую помощь и пройти базовое обследование. В обновление вложили 40 миллионов рублей, на работу у подрядчика ушло чуть больше года. Износ старого медпункта достигал 67%. Здание за почти 60 лет службы обветшало и местами покрылось трещинами, протекала кровля. Подрядчик приступил к ремонту в марте 2025 года и сходу обнаружил дефект, который не заметили при проектировании. Теперь от одноэтажной врачебной практики остались лишь стены. На площади более 340 квадратных метров сделали перепланировку, разделили потоки взрослых и детей, обновили сети, кровлю, фасад, окна, двери и системы связи. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов. А завтра синоптики обещают нам ясный день, но утром возможен дождь. Атмосферное давление в норме, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, столбик термометра опустится до 20 градусов со знаком «плюс».

Сочетание саксофона и вокала Татьяны Ткачук делают новинку группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне» особенно прекрасной. По такую песню хочется расслабиться и забыть про все заботы. Собственно, почему бы не сделать себе небольшой перерыв под лучшую музыку на Эко-радио? В этом часе нас ждут Джонни, Тейлор Свифт, Полина Гагарина и другие ваши любимые исполнители. А прямо сейчас космический загадочный трек «Alien» Galantis, Lucas, Steve, Lyra. Экран.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» – автосеть РФ.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Напиток сокосодержащий Gold 1 литр 930 миллилитров всего 119 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 418704.
4: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскание по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса. Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Фадера предложил нам немного поразмышлять о любви с треком «Think About Us». А совсем скоро с Сашей Мариной вспомним прошлое Нижнего Тагила. Новый выпуск передачи «Нескучная история» будет в эфире «Эко-радио» сразу после очаровательной Полины Гагариной. А ее мы услышим прямо сейчас.
1: «Эко-радио».

0: нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: На этой неделе рассказываем о проспекте Ленина. Улица появилась вместе с Нижним Тагилом и первоначально соединяла демидовские заводы. Одним из первых сооружений стало здание Верхнепровианского склада, построенное в первой четверти XIX века. Позднее улица застраивалась купеческими каменными домами. Особое место среди них занимает дом братьев Хлопотовых, расположенный по адресу проспект Ленина, 19. В 1910 году здесь открылся первый в Нижнем Тагиле кинотеатр «Иллюзия». На втором этаже находилась престижная гостиница «Александровская». После Октябрьской революции здание было национализировано, а кинотеатр продолжал работать вплоть до 1996 года, уже под названием «Искра». Помимо купцов на улице селились состоятельные служащие Нижнетагильской заводской конторы. По проекту крепостного архитектора Чеботарева был построен дом управляющего. После его смерти здание продали торговому дому пивоваров братьев Злоказовых. Сегодня это строение сохранилось и находится по адресу проспект Ленина, 4. Часть домов и магазинов, принадлежавших представителям купеческого сословия, в 20 веке значительно изменила свой архитектурный облик. Например, электротехническая и строительная контора купца Уткина, располагавшаяся по современному адресу проспект Ленина, 23. Изначально это было двухэтажное здание, однако позднее надстроили еще два этажа и открыли здесь гостиницу. После пожара 1935 года здание превратилось в руины и оставалось в таком состоянии до середины 50-х годов. Жители города называли его «горелой гостиницей». Лишь в 1955 году постройку окончательно снесли, а на ее месте возвели многоэтажный жилой дом.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Выпуск подготовлен при использовании материалов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Эко-радио.

0: Радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета.ТС.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: решение Никите Демидова устроить металлургические заводы на Урале.
1: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
2: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Экорадио.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте.
2: vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре.

0: Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

Вместе с Женей Трофимовым и «Комнатой культуры» мы перебежали через середину рабочего дня на часах 14.49. И я, Маша Максимова, на сегодня говорю вам пока-пока, друзья. До новых ярких музыкальных встреч на любимом Эко-радио. Через час к вам присоединится неподражаемый Александр Данилов. А пока вспомним 2015-й. The Weeknd, The Hills.

0: на среднем Урале 15 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области заработала первая в России горячая линия Центра учета раненых Центрального военного

0: Округа для родственников военнослужащих. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе. Новый канал связи создан при окружном военно-медицинском управлении. Поводом для его запуска стало обращение свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа с просьбой наладить взаимодействие с семьями бойцов по военно-медицинским вопросам. В поселке Висим после ремонта заработала врачебная практика. Это небольшая поликлиника, в которой жители могут получить первую помощь и пройти базовые обследования. В обновление вложили 40 миллионов рублей. На работу подрядчику ушло чуть больше года. Износ старого медпункта достигал 67%. Здание за почти 60 лет службы обветшало и местами покрылось трещинами, протекала кровля. Подрядчик приступил к капремонту в марте прошлого года и обнаружил дефекты, которые не заметили при проектировании. Теперь на площади более 340 квадратных метров сделали перепланировку, разделили потоки взрослых и детей, обновили сети, кровлю, фасад, окна, двери и системы связи. Открыта регистрация на международную промышленную выставку «Иннопром-2026», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Об этом сообщает издание «Федерал Пресс». Зарегистрироваться для участия в выставке можно на официальном сайте мероприятия. «Иннопром» объединит представителей более полусотни стран, включая Киргизию, Белоруссию и Казахстан. Также на выставке будут открыты стенды из регионов России, включая Свердловскую, Челябинскую области и Татарстан. Треть россиян делают онлайн-покупки несколько раз в неделю, выяснили аналитики Озон. При этом женщины намного активнее на маркетплейсах. 38% из них оформляют заказы несколько раз в неделю, против 29% среди мужчин, пишут «Известия». 33% совершают заказы на маркетплейсах несколько раз в неделю, около 10% делают это ежедневно. 40% покупают онлайн 3-4 раза в месяц, остальные покупают намного реже или вообще не пользуются маркетплейсами. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Говорим о мировой литературе, от классики до современности. Программа для тех, кто любит читать.
1: Самый загадочный писатель современной России Виктор Пелевин опубликовал новую книгу под названием «Возвращение синей бороды». Сегодня предлагаю поговорить об авторе и его творчестве.
0: Чтение развивает воображение.
1: Два десятилетия Виктор Пелевин почти безупречно следовал заведенному распорядку выхода книг, публикуя их ежегодно осенью. Однако в этот раз писатель нарушил традицию и выпустил свой литературный труд весной. О книге «Возвращение синей бороды» пока известно немного. По сюжету она не связана со вселенной трансгуманизма, как предыдущие 5 романов писателя. По жанру это не роман, а повесть и рассказы. В центр повествования выведен Константин Голговский, уже знакомый читателям по книге «Искусство легких касаний». Издание в твердом переплете с эффектным красным кругом на синей обложке в фирменном стиле Пелевина уже можно найти во всех книжных интернет-магазинах и на маркетплейсах. Заявил о себе как о писателе Пелевин в 90-х годах прошлого столетия такими работами, как «Амон-Ра», «Чапаев» и «Пустота». А выход в 1999 году романа «Generation P», ставшего культовым, закрепил за автором статус мэтра современной прозы. По всему миру было продано более 3,5 миллиона экземпляров книги, а в 2011 году режиссер Виктор Гинзбург снял по книге одноименный фильм. Съемки длились почти 5 лет. В актерский состав вошли такие громкие имена, как Владимир Епифанцев, Михаил Ефремов, Владимир Меньшов, Александр Гордон, Рената Литвинова, Андрей Панин, Сергей Шнуров, Леонид Парфенов, Иван Охлобыстин и другие. Виктор Пелевин – одна из самых закрытых фигур в отечественной литературе. Наиболее тиражируемое в сети фото Пелевина относится к 2001 году, то есть на протяжении 25 лет писатель не обнародовал свежих фотографий. Кроме того, лауреат многочисленных литературных премий ни разу не присутствовал лично на вручении наград. А ведь среди них премии «Золотой шар», «Малый букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга» и другие. Неудивительно, что вокруг личности прозаика стали рождаться мифы, что, например, под именем Пелевин трудится группа авторов. Журналистами были проведены даже документальные расследования, построенные на рассказах людей,

0: лично знавших Пелевина. Фильм «Писатель П. Попытка идентификации» вышел в 2013-м, а в 2022 году появилась еще одна документалка, которая так и называется «Пелевин».
1: Искусство слова.
0: В программе использованы материалы сайтов litres.ru, kinopoisk.ru и readrate.com. С вами была Наталья Миронова. Увлекайтесь литературой, читайте хорошие книги.
1: Литература интереснее, чем кажется. Авторская программа «Искусство слова» на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Стиральный порошок Бимакс. 5 килограммов 400 граммов. Всего 489 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
1: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
2: Ну и попал я в переплет.

0: палата. И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума-палата» по четвергам.
1: «Ума-палата» – это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.
2: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
3: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.

0: Авторадио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Планета.ТС.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 16 часов.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области заработала первая в России горячая линия Центра учета раненых Центрального военного округа для родственников военнослужащих. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе. Новый канал связи создан при окружном военно-медицинском управлении. Поводом для его запуска стало обращение свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа с просьбой наладить взаимодействие с семьями бойцов по военно-медицинским вопросам. В поселке Висим после ремонта заработала врачебная практика. Это небольшая поликлиника, в которой жители могут получить первую помощь и пройти базовые обследования. В обновление вложили 40 миллионов рублей, на работу подрядчику ушло чуть больше года. Износ старого медпункта достигал 67%. Здание за почти 60 лет службы обветшало и местами покрыто.

0: С трещинами протекала кровля. Подрядчик приступил к капремонту в марте прошлого года и обнаружил дефекты, которые не заметили при проектировании. Теперь на площади более 340 квадратных метров сделали перепланировку, разделили потоки взрослых и детей, обновили сети, кровлю, фасад, окна, двери и системы связи. Открыта регистрация на международную промышленную выставку «Иннопром-2026», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Об этом сообщает издание «Федерал Пресс». Зарегистрироваться для участия в выставке можно на официальном сайте мероприятия. «Иннопром» объединит представителей более полусотни стран, включая Киргизию, Белоруссию и Казахстан. Также на выставке будут открыты стенды из регионов России, включая Свердловскую, Челябинскую области и Татарстан. Треть россиян делают онлайн-покупки несколько раз в неделю, выяснили аналитики Озон. При этом женщины намного активнее на маркетплейсах. 38% из них оформляют заказы несколько раз в неделю, против 29% среди мужчин, пишут «Известия». 33% совершают заказы на маркетплейсах несколько раз в неделю, около 10% делают это ежедневно. 40% покупают онлайн 3-4 раза в месяц, остальные покупают намного реже или вообще не пользуются маркетплейсами. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Это радио. Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Своевременный шиномонтаж – уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» автосети РФ.
4: Еще на горку, еще на батут, еще туда!
5: Сынок, да сколько можно?
4: Много!
5: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно! С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31В. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ну что, товарищи? Товарищи, как дела, как держимся, как настроение? Комрад, только что в эфире, или комрад, кому как нравится, в эфире Ка-радио. Что, летний денечек как проходит? Не растаяли еще? Не растаяли. Наши слушатели самые лучшие. Завтра держимся, будет немножко попрохладнее, полегче дышать. Но, тем не менее, солнце будет продолжать нас радовать. Всем огромнейший привет. Здесь снова я, Александр Данилов. Будем в ближайшие несколько часов вместе с музыкой. Но об этом музыкальном часе, который уже вовсю идет на Среднем Урале, услышим Женю Трофимова и «Комната культуры». Композиция «Поезда» вместе с Бастой будет.
1: Куда старый плацкарт? И сквозь встречный поток я продолжаю тебя искать. Но слишком быстро мчится время, словно скорую поезда мой однокомнат.
0: Все это скоро здесь, после Ханы Болейн и Крем Соды, которые прямо сейчас. И они плачут на техно. Вспоминаем, как это было.
2: Это радио.

Словно поезд скидящих средств, вылечить мою боль не существует подкидящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Экорадио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Птица не так гуден, они все танцуют и танцуют. Ну а я тут смотрю на прогноз погоды на завтрашний день. Сегодня ночью обещают небольшой дождь. И вот я сразу, почему-то сразу представил сцену из фильма «Танцующий под дождем». Вот, Леонид Агутин танцует. Ему наплевать на все. Он вышел сегодня в одной футболке, потому что на улице жарко. Возвращается

0: поздно домой, а там дождик, а ему наплевать. Вот он танцует, потому что отличное настроение, потому что весна, ну, по факту, как будто бы уже лето наступило. Ну и как же это может вообще испортить настроение? Даже легкий летний дождь, он прекрасен. Пусть даже если вас сегодня застанут эти чарующие капли с неба, пусть они вам принесут только радость. Ну а мы движемся дальше, и Ava Max продолжит наш музыкальный эфир, который распознает фальшивки. Да, фальшивки у нас в мире очень много, но настроение, оно всегда настоящее. Ava Max прямо сейчас, далее Джонни, еще впереди услышим Мадонну и Сабрину Карпентер, ну а Джастин Тимберлейк завершит этот музыкальный час. Будь здесь, на Эко-волне.
1: Эко-радио.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Отдохнуть на все 100? Легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14.30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Дети 360.
5: Тут собрались родители

0: педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали. В субботу в 12 дня и в воскресенье в 16 часов.
1: Дети! 360!
0: О правильном детстве дошколят на полную катушку. Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Маяни, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
2: Весенняя акция от компании «Европласт». Только в мае. Двойная выгода. Скидка 30% на монтаж и москитная сетка в подарок. Воплоти свою мечту в жизнь с компанией «Европласт». 49-48-16. «Европласт». Сроки акции с 1 по 31 мая 2026 года. Нижний Тагил.
3: Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у менеджеров по продажам.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов. Эко-радио,
1: Эко-радио. Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле собственники контейнерных площадок начали активнее организовывать вывоз и утилизацию растительных отходов. Поводом стали новые правила. С 1 сентября 2025 года ветки и древесные отходы запрещено складировать в контейнерах и на площадках для твердых коммунальных отходов. Несмотря на это, с началом сезона весенние обрезки деревьев и кустарников регулярно фиксируются случаи складирования веток рядом с баками для ТКО. Жители Свердловской области рассказали, при каких условиях готовы отказаться от офисной работы и перейти в рабочие специальности. Исследование провели эксперты рекрутинговой платформы headhunter.ru. 19% свердловчан готовы сменить профессию и уйти в рабочую сферу в случае необходимости. Еще 32% рассмотрели бы такой вариант при гарантированном трудоустройстве, а для 30% главным условием стало бы бесплатное обучение новой специальности. В Свердловской области с 22 мая вступают в силу изменения, которые позволят многодетным семьям получать единое пособие при незначительном превышении дохода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России. Речь идет о случаях, когда семье отказали из-за превышения дохода не более чем на 10%. Повторно подавать заявление жителям региона не потребуется, все будет сделано автоматически. На железнодорожном вокзале Екатеринбурга появился новый арт-объект, который помогает путешественникам узнать, на какой город России они похожи – Москву, Сочи или Пятигорск.

0: Пятигорск. Экран также покажет расстояние до выбранного пункта и предложит человеку наиболее подходящее направление для путешествия. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, 20 мая, на Среднем Урале будет солнечно, но утром возможны небольшие осадки в виде дождя, конечно. Ветер подует умеренный, северный, и ожидаемая температура от 17 до 20 градусов.

Какая же отличная формула-то у елки. Проще относиться ко всему. Утром посмеяться над собой. Главное, к вечеру не расплакаться. Но даже если вечером будут какие-то маленькие слезки, пусть они будут только от слезы, от радости, я не знаю, от радости того, что все прекрасно, ты встретил какого-то человека, которого давно не видел, и либо сделал что-то такое настолько хорошее, что прям вот за душу взяло. Всем привет! Меня зовут Александр Данилов, и новый музыкальный час на волне Эко продолжается, уже начинает набирать свои обороты, и будет он набирать обороты вместе с Дуа Липой, которую послушаем прямо сейчас, композиция Love Again через пару секунд, также Коста Ла Коста впереди, Леша Свик и Хали Моли. Все это до середины этого музыкального часа, но далее еще интереснее, еще лучше и еще музыкальнее. Здесь для тебя все.

0: Авторадио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» технологичная. Разумеется, вы знаете, что это комфортный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него.
3: Выгода 150 тысяч рублей на «Лада Веста» СВ и СВ Кросс с автоматической трансмиссией у официального дилера «Лада Осмота Тагил», Свердловское шоссе 43.
4: Выгода предоставляется при покупке новой «Лада Веста» при сдаче бывшего в употребление автомобиля в рамках механизма «Трейд-ин». Действует с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ла-ла-ла, и песня обращается не только к Габриэлам, конечно же, ко всем, кто сейчас настроен на волну Эко-радио. И Cat's Eye, группа из Кореи, говорит: подними руку. Да, так подними руку и скажи: да ладно уже, да хватит уже, да можно уже завершать рабочий день. Время уже 5:30, на улице солнышко, и меня ждут великие дела, ну, где-то там, где-то ближе, где тепло, где хорошо и где свежий воздух. Ну, это, конечно же, в том случае, если ты уже все сделал. Если какие-то что-то еще осталось, то смотри сам. Может быть, еще стоит что-то на завтра отнести. Раз, два, и завтра будет новый день, новые горизонты, и все будет хорошо. Fiesta Family продолжит наш музыкальный эфир, и песня так и называется «Раз, два» прямо сейчас. А далее еще Аван Роксан, Зиверт и Мод. Все это в ближайшие минуты.
1: Эко

0: Это радио. Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Эти, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь эта девочка феномен.

Да, все прекрасно, все замечательно. Ночи теплые, так что улыбаемся. Ян Карей, об этом только что Red Light. Солнечные, ну, в смысле, красные огни. Ну, именно те, которые освещают вечером улицы. Ну, а что там уже на этих улицах происходит вечером и ночью? Это, конечно же, все зависит от тебя. Но лето, оно шепчет, шепчет, шепчет. Главное, чтобы не быть одиноким. Мод, кстати, поет далее одинок.net о том, что иногда мы засиживаемся в сети, и эта виртуальная жизнь нам заменяет настоящую. Что совершенно-таки, наверное, не очень хорошая идея.

особенно летом. Давайте выглянем все из гаджетов и устремимся из взгляды к музыке и к свежему воздуху. Мод одинок.нет.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
2: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
0: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельника по пятницу в 11.30, в 14.30, в 18.30 на Эко-радио. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленный Хохланд 380 граммов, всего 199 рублей. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре Олмед консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025. В категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в Олмед. Успейте записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркие и динамичные Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
7: Реклама ООО «Тагил Авто», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-20.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: На Среднем Урале 18 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле собственники контейнерных площадок начали активнее организовывать вывоз и утилизацию растительных отходов. Поводом стали новые правила. С 1 сентября 2025 года ветки и древесные отходы запрещено складировать в контейнерах и на площадках для твердых коммунальных отходов. Несмотря на это, с началом сезона весенние обрезки деревьев и кустарников регулярно фиксируются случаи складирования веток рядом с баками для ТКО. Жители Свердловской области рассказали, при каких условиях готовы отказаться от офисной работы и перейти в рабочие специальности. Исследование провели эксперты рекрутинговой платформы headhunter.ru. 19% свердловчан готовы сменить профессию и уйти в рабочую сферу в случае необходимости. Еще 32% рассмотрели бы такой вариант при гарантированном трудоустройстве, а для 30% главным условием стало бы бесплатное обучение новой специальности. В Свердловской области с 22 мая вступают в силу изменения, которые позволят многодетным семьям получать единое пособие при незначительном превышении дохода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России. Речь идет о случаях, когда семье отказали из-за превышения дохода не более чем на 10%. Повторно подавать заявление жителям региона не потребуется, все будет сделано автоматически. На железнодорожном вокзале Екатеринбурга появился новый арт-объект, который помогает путешественникам узнать, на какой город России они похожи – Москву, Сочи или Пятигорск. Экран также покажет расстояние до выбранного пункта и предложит человеку наиболее подходящее направление для путешествия. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: Итак, синоптики сервиса Яндекс.Погода говорят нам, что завтра на среднем Урале будет немного, ну как немного, достаточно солнечно, но утром, возможно, пойдут дожди. Ветер подует умеренный, северный, около 4 метров в секунду его скорость, и ожидаемая температура от 17 до 20 градусов.

0: И это моя Мишель, и она прекрасно продолжает тему ангелов и все, что с ними связано, которую она начала в своем альбоме «Ангелы и не очень», он называется, выпущен был в 2025. Ну а вот в начале этого месяца она порадовала нас новым синглом «На малиновой луне», который сейчас и послушали. «Моя Мишель», ставим лайк на нашем официальном сайте данной композиции. Ну или, конечно же, любой другой, которая, конечно, зацепила твое сердечко. Что ж, движемся дальше. Меня зовут Александр Данилов. И время 18, почти 12 минут уже на Среднем Урале. Это значит, что рабочий день у большинства уже как бы завершился. Можно немножечко расслабиться, выдохнуть и вдохнуть свежего воздуха вечернего, который сегодня прекрасен. Как я обычно летом. Сергей Лазарев, «Акцент» и Анна Асти продолжат наш музыкальный эфир. Все это будет сразу же блока рекламы. Ну а пока Минелли и небольшой такой энергичный трек. Рам-пам-пам. Заряжаемся.
1: Эйка радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
2: Сынок, да сколько можно?
1: Много!
2: В детском парке Бумпарк сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ Депо, Свердловское шоссе, 31В. Бумпарк. Играй сколько хочется. Подробности бумпарк.ру.
3: Своевременный шиномонтаж, уверенность на дороге. Правильный баланс, точная установка и проверка давления. Шиномонтаж в официальном сервисе «Лада» с соблюдением регламентов производителя. Официальный сервис «Лада» автосеть РФ.
4: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в «Аками Тагил». Яркие и динамичные «Хавейл», технологичные «Амода», надежные «Белджи» и интеллектуальные «Джейку» с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудования на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
5: Реклама «ОТГ Лавда», ЕН-66-060-34-217, срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
6: 6 и 7 июня депо 10 лет. Отмечаем с размахом. Ждем вас на концерты Олега Майами, блогеров Женяши, Виолы Ви, Лисюши и других. А также на рок-фестиваль. Будет множество сюрпризов и веселья. Ждем вас всей семьей 6 и 7 июня 2026 года в депо. Подробная программа на сайте depo.nt.ru.
7: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Да, вот примерно такие же вот мысли налетают, когда ты вот по барам вот это вот все в этом угаре. Были мы там, были и по барам, и в этом угаре, и все. Ничего хорошего, ничего хорошего в этом нет. Только мысли. Время потеряно, ой, которое можно потратить на обычную, здоровую, хорошую прогулку на свежем воздухе, тем более сейчас, да под любимую там музыку. Движемся дальше. Филатов Кэрос будет сразу же после «Нескучной истории». Сегодня Саша Марина расскажет о главной улице нашего города, о проспекте Ленина, сразу же после «Galaxy» композиции Каллинса, которую слушаем прямо сейчас.

0: нескучная история. Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности вместе с Сашей Мариной. Нескучная история.
1: На этой неделе рассказываем о проспекте Ленина. Улица появилась вместе с Нижним Тагилом и первоначально соединяла демидовские заводы. Одним из первых сооружений стало здание Верхнепровианского склада, построенное в первой четверти XIX века. Позднее улица застраивалась купеческими каменными домами. Особое место среди них занимает дом братьев Хлопотовых, расположенный по адресу проспект Ленина, 19. В 1910 году здесь открылся первый в Нижнем Тагиле кинотеатр. Театр «Иллюзия». На втором этаже находилась престижная гостиница «Александровская». После Октябрьской революции здание было национализировано, а кинотеатр продолжал работать вплоть до 1996 года, уже под названием «Искра». Помимо купцов, на улице селились состоятельные служащие Нижнетагильской заводской конторы. По проекту крепостного архитектора Чеботарева был построен дом управляющего. После его смерти здание продали торговому дому пивоваров братьев Злоказовых. Сегодня это строение сохранилось и находится по адресу проспект Ленина, 4. Часть домов и магазинов, принадлежавших представителям купеческого сословия, в 20 веке значительно изменила свой архитектурный облик. Например, электротехническая и строительная контора купца Уткина, располагавшаяся по современному адресу проспект Ленина, 23. Изначально это было двухэтажное здание, однако позднее надстроили еще два этажа и открыли здесь гостиницу. После пожара 1935 года здание превратилось в руины и оставалось в таком состоянии до середины 50-х годов. Жители города называли его «горелой гостиницей». Лишь в 1955 году постройку окончательно снесли, а на ее месте возвели многоэтажный жилой дом.
0: Нескучная история.
1: На этом у меня все. Выпуск подготовлен при использовании материалов Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Интересуйтесь историей и изучайте ее вместе со мной. С вами была Саша Марина. Будьте здоровы и берегите себя.
0: Нескучная история.
2: Не время спать. Время изучать.
0: Вместе с Сашей Мариной на Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лечение зубов под наркозом в Нижнем Тагиле. Для взрослых и детей с 3 лет. В новом отделении центра «Консул СТ» на Уральском проспекте 81. Все подробности о лечении зубов под наркозом и заявка на звонок на сайте consulst.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новый автомобиль – это не импульс. Это взвешенное решение. Автомобили Cherry и Tenet – это не только современные технологии и продуманные решения. Это дилер, которому доверяют. Русальянс – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Здесь легко принять правильное решение. Русальянс – выбор, который оправдан. Приезжайте на фестивальную 5Б «Строение 5», Нижний Тагил, 43-43-42, 2026 год.
3: Только до конца мая. Жаркие предложения на покупку автомобилей в Акаме Тагил. Яркий и динамичный Хавейл, технологичные Амода, надежные Белджи и интеллектуальные Джейку с выгодой до 540 тысяч рублей и доп. Оборудование на сумму до 120 тысяч рублей бесплатно. Успейте выбрать автомобиль в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
4: Реклама ООО «Тагилавто». ЕН-66-060-34-217. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года. Указана максимальная выгода на автомобиль с учетом всех действующих предложений. Подробности в отделе продаж 34-35-47-18-00.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Да и, конечно же, Тагил. Конечно же, Тагил. А почему бы не добавить еще и Качканар, Верхотурье, Сысерть, да и много-много еще прекрасных городов есть на Среднем Урале, которые можно посетить, как это поет об этом Анна Немченко, по городам. Только что, если хочешь куда-то поехать, то задумайся, почему бы и нет, рюкзачок, сумка и поезд ближнего следования. Все, все дороги открыты, что называется. Ну, а мы движемся дальше, нам все музыкальные дороги открыты. Впереди послушаем Team for Bomb, немножечко латины будет прямо сейчас, Гагарина будет следом после рекламы, ну и Мари Крамбри где-то в финале этого музыкального часа. Ну, а следующий традиционно новости, Самбер, Хайдей Бой и новинка от Леди Гаги и Дайчи. Runway называется она, но это будет уже где-то в десятых минутах следующего часа. Будь здесь.

0: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио.
1: Всем известно, что литературное искусство высоко ценится по всему земному шару простыми читателями и мастерами словесности. Наша страна по праву гордится гениальным творчеством Пушкина, Толстого, Достоевского. А любите ли вы читать так же, как люблю читать я?
2: Авторская программа Натальи Мироновой «Искусство слова». Необычные факты о жизни и творчестве разных писателей. Интересные истории создания произведений. Рейтинги популярных книг. Программа «Искусство слова» по вторникам в 12.30 и 15.30 на Эко-радио.
0: Каждую неделю появляется множество новостей и заголовков. Новости экономики, права, высоких технологий, медицины. Но что из этого действительно важно? Информационный проект «Эко-итоги» для тех, кто хочет разобраться. Анализируем главные события недели и их последствия в одном часе. Каждое воскресенье с 18 до 19 часов в эфире «Эко-радио». Подводим информационные итоги в проекте «Эко-итоги» с Вадимом и Аней Ширяевыми. Когда важно понимать, а не просто слышать.
3: Ну и попал я в переплет.

0: Наума Палата. И теперь она у вас есть. Слушайте на Экорадио программу «Ума Палата» по четвергам.
1: «Ума Палата» — это ключ к пониманию и мастерству общения на русском языке.

0: Это радио. Реклама.
1: Золотые цепи и браслеты от 8100 рублей за грамм. Дешевле не найти. Алмаз. Подарок навсегда. Нижний Тагил, Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Дешевле ищите среди салонов «Алмаз». Подробности в салонах. 2026 год.
2: Весна. Время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В мае в медцентре «Олмед» консультация по лечению варикоза и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Прием ведут врачи-лидеры рейтинга продакторов 2025 в категории флеболог и сосудистый хирург. Ждем вас в «Олмед». Успеете записаться. Акция с 1 по 31 мая 2026. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Срок сдачи крытого ледового катка на улице Красноармейской может сдвинуться. К середине мая готовность объекта всего 17%. Об этом стало известно на выездном совещании с участием чиновников мэрии и представителей подрядной организации. Вины строителей в этом нет, признают в мэрии Нижнего Тагила. Подкачали ресурсники, которые долго согласовывали перенос сетей, проходящих прямо под будущим катком. Пока настрою подрядчик оптимистичный, самые трудные затратные этапы стройки уже позади, остается ждать оплаты. Так, на 90% готов фундамент, установлены почти все металлические колонны, завершается монтаж металлоконструкции в административно-бытовом комплексе. В поселке Висим после ремонта заработала врачебная практика. Это небольшая поликлиника, в которой жители могут получить первую помощь и пройти базовое обследование. В их обновление вложили 40 миллионов рублей, на работы у подрядчика ушло чуть больше года. Износ старого медпункта достигал 67%. Здание за почти 60 лет службы обветшало и местами покрылось трещинами, протекала кровля. Подрядчик приступил к капремонту в марте прошлого года и обнаружил дефекты, которые не заметили при проектировании. Теперь на площади более 340 квадратных метров сделали перепланировку, разделили потоки взрослых и детей, обновили сети, кровлю, фасад, окна, двери и системы связи. В Свердловской области с 22 мая вступают в силу изменения, которые позволят многодетным семьям получать единое пособие при незначительном превышении дохода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России. Речь идет о случаях, когда семье отказали из-за превышения дохода не более чем на 10%. Повторно подавать заявление жителям региона не потребуется, все будет сделано автоматически. Треть россиян делают онлайн-покупки несколько раз в неделю, выяснили аналитики Озон. При этом женщины намного активнее на маркетплейсах. 38% из них оформляют заказы несколько раз в неделю, против 29% среди мужчин. 33% совершают заказы на маркетплейсах несколько раз в неделю. Около 10% делают это ежедневно. 40% покупают онлайн 3-4 раза в месяц. Остальные покупают намного реже или не пользуются маркетплейсами. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: Итак, на Среднем Урале, по данным сервиса Яндекс.Погода, завтра, в среду, 20 мая, будет солнечно. Утром немного пасмурно, а может быть и много пасмурно. Ветер подует умеренный, северный, и ожидаемая температура от 16 до 20 градусов.

с воскресенья, нет, с понедельника по воскресенье блистать. Леди Гага, Дэчи, да, они это умеют. Новинка, Runway, подиум только что. Ну а что ты сделал с понедельника, делаешь с понедельника по воскресенье? Ну, надеюсь, что-то полезное. Это и под музыку, конечно же, под любимую музыку и караде. Всем огромнейший привет. Очередной музыкальный час стартует. Самый интересный, 19.12 на наших студийных. Далее у нас Lose My Mind, это Дан Тейлор, Даджа Кайт. Музыка из Формулы-1, также разгоняемся вместе с ней. Меня зовут Александр Данилов. А еще далее Зиверт, Джей Локи, Лирик и свежий выпуск новостей без политики. Конечно же, я говорю о Digest News. Будь здесь, с нами, на Эковолне.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В трамплине есть подшипники, в трамплине есть манжеты, в трамплине есть канаты, в трамплине есть металл.
2: Чего только нет в трамплине. Есть все, ну или практически все. В наличии на складе широкий ассортимент металлопроката, подшипников и РТИ. Звони 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний Тагил.
3: Еще на горку, еще на батут, еще туда.
4: Сынок, да сколько можно?
3: Много!
4: В детском парке «Бумпарк» сколько угодно. С акцией «Безлимит» играй на любых аттракционах целый месяц без ограничений. ТРЦ «Депо», Свердловское шоссе, 31Б. «Бумпарк». Играй сколько хочется. Подробности boompark.ru.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
5: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В зоопарке Сан-Диего произошла забавная ситуация с семейством выдр. Сотрудница решила подвести зверьков поближе к зрителям, чтобы те могли их рассмотреть. Самка выдра воспользовалась моментом и с гордостью показала публике самое дорогое, что у нее есть – своего малыша. А глава семейства, в свою очередь, торжественно предъявил всем обычный булыжник. Похоже, у каждого свои ценности. Мама восхищается потомством, а папа – любимым камнем. Главное, что все счастливы, а зрители получили двойную порцию умиления. В России появилось новое увлечение – судебный туризм. Граждане стали посещать открытые заседания судов ради острых ощущений. Наблюдать за процессом – все равно, что смотреть многосерийный фильм, который разворачивается прямо на глазах. В топе интереса – бракоразводные процессы, споры о наследстве, взыскания по долгам и громкие уголовные дела. Для такого отдыха не нужно специального статуса.

0: Достаточно прийти в зал суда и занять место в зале для зрителей. Чаще всего этим хобби увлекаются женщины, которые находятся дома. Юристы, конечно, в восторг не придут, но зато это развлечение доступно почти каждому. Главное – не забыть паспорт и не аплодировать в самый напряженный момент. Один путешественник возит с собой черепаху, и на каждом снимке она выглядит так, будто специально позирует. Секрет прост. Черепахи от природы любознательны. В спокойной обстановке они вытягивают шею, поднимают голову и застывают, изучая мир. А из-за своей медлительности остаются в такой позе довольно долго. Вот и получается, что крошечная рептилия каждое мгновение превращает фотосессию. Она не жмется к объективу, а просто живет своей неторопливой жизнью. Но на фотографиях выходит настоящей звездой, без всякого актерского мастерства. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Говорят, что зеркало в ванной комнате отражает наш физический облик, но чтобы оценить свою личность, нам нужно отразиться в чужой личности. Только через осознание сходства и различий между собой и другими мы придем к реалистичной оценке собственного характера и вообще заглянем в себя. Именно так, наверное, сделал The Weeknd, Зак Эбель, когда написал данную композицию «Sacrifice», лицо со шрамом, и он сам признается в том, что она в некотором степени автобиографична. Да, золотой фонд получился, отличный хит, который мы до сих пор любим и с удовольствием слушаем. Ну, а что у нас далее? Далее у нас Бахти, Туркен, «Интрижка», более легкое чтиво, но тем не менее тоже наводящее на мысли. Группа «5 утра» и Ваня Дмитриенко, «Не представляешь», будут после рекламной паузы и композиции «Tokyo Hotel», которые расскажут, как любить. Ну что же, движемся вместе дальше.

0: Эко радио. Реклама.
1: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. 1 гигабит в секунду и так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Мороженое «Пломбир» «Зайчик» всего 33 рубля. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 мая.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Отдохнуть на все 100 легко. Откройте Россию с неизведанной стороны или отправляйтесь в яркие путешествия за границу. Эксклюзивные маршруты, travel-лайфхаки, визы, страховки, транспорт, бизнес-поездки, медицинский туризм и многое другое в туристическом проекте «Отдых на все 100». Каждую субботу в 14:30 ваш навигатор в мире путешествий на Эко-радио. Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
4: Дети, 360!
5: Тут собрались родители и педагоги, чтобы решить, как нас правильно воспитывать. Какие книжки читать, какие кружки выбирать, чем нас от гаджетов отвлечь, как о родине интересно рассказать. Что ж, послушаем, что они нарешали.
6: В субботу в 12 дня
7: и в воскресенье в 16 часов.
4: Дети, 360!
7: О правильном детстве дошколят на полную катушку.
6: Проект создан при поддержке Управления образования города Нижний Тагил.

вот что получается, когда собираются в творческий союз настоящие уральские пацаны, парни, Лёша Свик, «Не лето». И тут уже без слов сам текст накидывается, потому что сердце в унисон бьется, а когда рядышком появляется и женщина, то уже бьется не ритмично сердце, а аритмично. И получается аритмия. Наригу, «Не лето», Свик, только что на эко-волне для тебя. Ну а далее Юлия Караулова и Алан Уолкер в финале этого музыкального часа. Ну и композиция, которая ну просто как боженька велел. «Солнце, я люблю тебя». Это Алекс Гуадина. Включаем громче, наслаждаемся, греемся тому, что там за окном. Хоть и завтра даже будет немножко похолоднее, но сегодня так классно. Меня зовут Александр Данилов. На этом всем говорю пока-пока. Здесь было интересно. Завтра будет еще лучше.

0: Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Срок сдачи крытого ледового катка на улице Красноармейской может сдвинуться. К середине мая готовность объекта всего 17%. Об этом стало известно на выездном совещании с участием чиновников мэрии и представителей подрядной организации. Вины строителей в этом нет, признает в мэрии Нижнего Тагила. Подкачали ресурсники, которые долго согласовывали перенос сетей, проходящих прямо под будущим катком. Пока настрой у подрядчика оптимистичный, самые трудные и затратные этапы стройки уже позади, остается ждать оплата. Так, на 90% готов фундамент, установлены почти все металлические колонны, завершается монтаж металлоконструкции в административно-бытовом комплексе. В поселке Висим после ремонта заработала врачебная практика. Это небольшая поликлиника, в которой жители могут получить первую помощь и пройти базовое обследование. В их обновление вложили 40 миллионов рублей, на работы у подрядчика ушло чуть больше года. Износ старого медпункта достигал 67%. Здание за почти 60 лет службы обветшало и местами покрылось трещинами, протекала кровля. Подрядчик приступил к капремонту в марте прошлого года и обнаружил дефекты, которые не заметили при проектировании. Теперь на площади более 340 квадратных метров сделали перепланировку, разделили потоки взрослых и детей, обновили сети, кровлю, фасад, окна, двери и системы связи. В Свердловской области с 22 мая вступают в силу изменения, которые позволят многодетным семьям получать единое пособие при незначительном превышении дохода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России. Речь идет о случаях, когда семье отказали из-за превышения дохода не более чем на 10%. Повторно подавать заявление жителям региона не потребуется, все будет сделано автоматически. Треть россиян делают онлайн-покупки несколько раз в неделю, выяснили аналитики Озон. При этом женщины намного активнее на маркетплейсах. 38% из них оформляют заказы несколько раз в неделю, против 29% среди мужчин. 33% совершают заказы на маркетплейсах несколько раз в неделю. Около 10% делают это ежедневно. 40% покупают онлайн 3-4 раза в месяц. Остальные покупают намного реже или не пользуются маркетплейсами. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 20 мая будет ясно, утром возможен дождь. Атмосферное давление в норме 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: В 1705 году Петр I издает указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале.
3: Стоп! История – это интересно. Не время спать. Время изучать самые необычные законы и события. Интересные люди и знаменательные даты в моей программе «Нескучная история».
4: Погружаемся в атмосферу уникальных событий. Вспоминаем яркие моменты современности каждый день в программе «Нескучная история» вместе с Сашей Мариной. Понедельник и по пятницу в 11:30, в 14:30, в 18:30 на Эко-радио.
5: О том, что не купишь за деньги – но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
6: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

На Среднем Урале 21 час. Эко-радио. Реклама.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
3: Привет, это Данила Травесия. И вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй чистоту ритма.

сейчас хочу сказать основное. Дело в том, что перестройку придумал я.

Я просто хотел сказать, что я всю свою сознательную жизнь работал на американскую разведку, на центральное разведывательное управление. Вот. И понимаете, и те вещи, которые я знаю, те вещи, которые я вспоминаю, они на самом деле могут стать поворотными там в нашей истории. Я хочу сказать основное. Дело в том, что перестройку придумал я.

actually.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».
5: Привет, это Данила Травесия. И вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй чистоту ритма. Enjoy.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

С подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.